0: Современного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
1: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламат сива.
8: Бонжу.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
1: Красноярск FM 96.2.

0: 7.03 в Красноярске. Большой всем привет, кто настроился на Красноярск ФМ. Здесь завтрак чемпионов.
1: Юля Майнгард вам шлет доброе утро.
0: Сева Бельмасов занимается тем же самым.
1: Да, друзья, ну я что хочу сказать, уже среда. Да, погода сегодня не самая интересная. Да, возможно, вот приходится доставать вот те самые тренчи, плащи, зонтики.
0: Что ты, собственно, уже и сделал.
1: Что я, собственно, уже и сделал. Но давайте будем честны, это все равно лучше, нежели чем будет в январе, вот когда будет минус 35, минус 40.
0: Короче, ребята, я предлагаю, я перевожу просто с Севиного языка, давайте мы не гундим, одеваемся по погоде. Ну, вот с меня вообще в этом случае брать пример нельзя, потому что у меня, знаете, вот примерно до сентября, какая бы ни была погода, в голове у меня лето и солнце, и как бы короткие шорты, в которых ты дубеешь страшно, это моя история. Что я заметила? Я вчера выступала на дне воздушного флота, а он проходил 16 августа, ну, в сам праздник был. Вот, и ты знаешь, я вот заметила, как люди, которые уже являются ветеранами этой отрасли, как они вообще радеют за то, что происходит сейчас вокруг в этой отрасли. И когда ты им поешь, вот вроде они эти песни слушают каждый год, там, под крылом самолета и так далее. И я смотрю вообще, каким счастьем наполняются их глаза, каким образом они подпевают, и думаю... Всем так любить свою работу. Поэтому, если вы сегодня такой: «О, господи, опять трудиться?» Ребят, ну давайте немножко мотивашки возьмем вот от этих людей.
1: Возьмите, может быть, какую-то песню про вашу профессию, да? Там «Бухгалтер, милый мой бухгалтер».
0: А, кстати, мне кажется, вот люди, чья профессия вот так, знаешь, прям... абсолютно прямо ассоциируется с какой-то песней, вот вроде там «Бухгалтер» или «Под крылом самолета». Мне кажется, они, наоборот, уже немножко ненавидят вот это вот. Это как Андрей. «О, привет, Андрей!» Да? Я думаю, пожалуйста, ну прекратите.
1: Не знаю, я кайфую от песни «Бандерас», а он просто диджей на радио.
0: Да, хорошо. Манхэттен. Вот знаешь так, давай сразу договоримся. Если 3 сентября ты только соберешься мне хотя бы намекнуть про Шуфутинского, да, ты лучше тогда бери без содержания.
1: Как календарь переворачиваю.
0: Ребят, мы с вами... переворачиваем эту минуту, отправляемся в музыкальное путешествие. Здесь завтрак чемпионов, поехали!

0: реклама.
1: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
2: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Водолей» обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от «Водолей». Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
4: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
7: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
8: Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. У меня есть такое ощущение, что мы давно не обсуждали зумеров. Это вот противостояние, вот эти вот взрослые и дети, которых вечно никто не понимает. Ну, хотя зумеры — это не дети, это как бы все равно уже такие практически взрослые люди. Но эти взрослые люди, они подсели на соло-максинг и больше не хотят отношений. Психологи бьют тревогу, говорят, что это очень опасный тренд, когда человек отказывается от любви и отношений, чтобы сосредоточиться на саморазвитии и построении карьеры. Зумеры же сами себя оправдывают и утверждают: такая стратегия позволяет не тратить эмоциональный ресурс на какие-то ненужные, по их мнению, вещи, б, сосредоточиться на себе, хобби, здоровье и личном комфорте. Вот что ты на это скажешь?
2: Да, есть правда в их словах. Но давай будем честны, вот если ударяться из крайности в крайность, все будет плохо. Нужно выдерживать золотую середину.
1: Но смотри, они говорят, это наш выбор сознательный. Вы на него хоть как влияете. Мы, значит, не подвержены вашему влиянию. Но психологи говорят, что выбор в пользу одиночества может привести к полной социальной изоляции.
2: Понятно.
1: С одной стороны, ну почему в одиночестве? Может быть, они хобби занимаются, там какие-нибудь, ну, допустим, скалолазанием человек занимается. Там же группа.
2: Может быть. Может быть, вот он айтишник и занимается нейросетями и встречается вот с ботом. Такие тоже существуют, представляешь?
1: Такая группа нам не нравится. Такую группу мы не поддерживаем. Вот, я просто вспоминаю свою молодость. Какое одиночество, вы чего? Надо было каждый день куда-то ехать, идти, бежать. Ну, то есть, лишь бы твоя жизнь была максимально интересной. Сейчас все вдруг стали такие ментально здоровые, что, боже мой. И вообще, я недавно услышала такую фразу, что тренд на мягкое воспитание детей, когда ты такой: ой, ну, я понимаю твои чувства. Раньше наши чувства как понимали? Леща, дали, и вообще не важно, что ты там надумал себе.
2: Ты про рыбу, мы же против детского насилия.
1: Ну, конечно, мы против, и наши родители были не против. Так вот, вот такой тренд на мягкое воспитание, он привел к тому, что родители теперь своим детям не могут сказать «нет». Вот и делайте выводы. Короче, быстренько родители со своими зумерами встряхнули их сегодня, рассказали, что недавно у нас еще был год семьи. Какое одиночество?

0: Реклама.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО Медведь Север. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
6: У «Оптики» ваше зрение день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214 14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
4: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
5: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярской ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
3: Елена, да, вот спрашивает. Александр, помогите, Daihatsu Move, что можно сделать со сменой языка в штатной магнитоле, хотя бы на английский?
4: Если это штатная магнитола, она без жидкокристаллического дисплея и старого образца, то тут только выбросить и вставить другую. То есть тут я посоветую только одно. Почему? Потому что это будет, наверное, проще, без всяких там костылей и далее, но не так дешево, как многие думают. Если мы пытаемся как-то, ну, то есть сохранить головное устройство, которое у нас есть, то тогда, возможно, есть решение по перепрограммированию более современных моделей, но конкретно по этой машине я, честно говоря, не сталкивался с такими решениями. Я видел только вот там магнитолы Tara 2Dino. Это будет на самом деле, ну, наверное, более правильно. Почему? Опять же, вернусь к рассказу о долгому, который я когда-то делал. К тому, что китайцы делают для автомобилей уже более штатные решения. И выглядят они интереснее. И они некоторые идут сразу с панельками на вот эти 1.5-2Dino. Там где-то ящичек под перчатки делается, где-то нет, в зависимости от моделей. Но и конкретно надо смотреть, присутствует ли такое решение для вашего автомобиля. Либо придется как-то уже решать этот вопрос местными силами. Ну, то есть, есть люди, которые изготавливают рамки, и в них вставляют эти магнитолы. Вот и все. Ну, там уже более развернутый бортовой компьютер, там и так далее. Навигация, и все это на русском языке. Давай дальше.
3: Да, также есть вопрос по Toyota Crown 98 года, 2,5 литра. Здравствуйте, да. Александр. Подскажите, пожалуйста, вчера помыл авто роботом и помылось днище в том числе. Ну, так. А потом началась тряска всего автомобиля. Выехал, она троит, обороты вроде бы не плавают, а ее потряхивает.
4: Потряхивает на ходу или потряхивает вот опять же на холостом? Если это холостой, то надо смотреть, что происходит с выхлопом. Если это в движении, то ну, я могу грешить только на одно. То, что было у вас там снизу и то, что балансировало, например, колеса, уже отмылось. По-хорошему, если это увеличивается с наращиванием скорости, то тогда надо ехать просто на шиномонтаж, брать колеса, болтать и смотреть. Может быть, разбалансировка. Может быть, что-то, ну, критическое отпало, по крайней мере, без поднятия автомобиля. Вы этого точно не выясните. Поднимать придется в любом случае. Либо на стенде, на яме, я не знаю, там, либо на подъемниках. Вот, пожалуйста, вперед из песни, как говорится. Спасибо за вопросы, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
2: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.
1: Информация на правах рекламы.
6: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраби 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
3: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: Ахара. 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Разин Роман Александрович. ОГРН по 34-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass.

0: приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
1: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельникова, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
2: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
3: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: тела.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска. Всем доброе утро. Перемещаемся в Тверскую область. И вот мы уже там, и вот мы уже в музее мобильных телефонов.
3: Вот это Тверь.
2: Музей мобильных телефонов, между прочим.
3: Это получается, я в Тверь, Юля в Тверь?
2: А я согласна. Слушай, даже меня вот уговаривать не надо. Короче, там действительно нашли такой музей. Сделан он в виде салона той самой, помнишь, легендарной Евросети. Я помню, как мне нравилось заходить просто в Евросеть, глазеть, думать, вот эта Моторола розовая у меня когда-то будет.
3: А мне 63-00 нравился.
2: Или, вы знаешь, вот этот вот, который слайдеры, такие телефоны, там, Samsung, допустим, слайдер. Короче, это просто было когда-то моей мечтой. И вот внутри этого музея все вот такие вот дорогие сердцу старые кнопочные телефоны и прочее ретро. Можно, ну нет, хотя мне кажется, наверное, там никакой экземпляр не отдадут, но мне кажется, вот если у вас был такой музей дома, а помнишь, раньше же как бы телефоны почему-то не продавали, то есть меняли там и хранили кнопочные вот эти вот, то, наверное, можно там сердечко свое заставить ёкнуть как минимум. У тебя какой телефон был? У меня была, я помню, та самая розовая Моторола, которую я замечтала себе очень сильно. Вот, и на этой розовой Мотороле у меня была змейка. Ну, змейка, наверное, была у каждого. Ну, ладно, я еще времена пейджеров застала.
3: Юль, я времена пейджеров не застал, времена писем застал. Или времена договоров. Встречаемся на пятаке в 8 вечера.
2: Вот это самое дорогое, мне кажется, сердцу. Ну, а если стрелки были, то я всегда не могла. Сева, ну я тебе набиваю стрелу сегодня во вкусные точки в 5 вечера.
3: Так, мы увидимся с тобой замороженным, поняла?
2: Только попробуй не прийти. Мне, между прочим, огромное количество розового маршмеллоу.
3: А мне синего.
2: Ну, собственно, посмотрим, кто кого. Короче, ребят, если вы тоже не прочь себе побаловать чем-нибудь, ну, там, фастфудом, вкусненьким, мороженьким, допустим, то для вас информация на правах рекламы. Вот едете вы по дороге на работу. Весь злющий, голодный, исправляем эту ситуацию быстро, потому что, ну, коллегам надо портить настроение? Конечно же, нет. Хотя бы заедьте перекусить, и во вкусная точка появились вкусные новинки для перерыва, допустим, пирожок, лесные ягоды, крем-чиз. Хрустящее тесто, там сочная начинка из лесных ягод с нежным крем-чизом. Хочется мороженого, как вот нам с Севой, допустим, сегодня? Пожалуйста, Айс Делюкс Карамель Маршмеллоу. Заезжайте на Оперенсона 4, Красраб 195 или Молокова 43. Пирожок стоит от 102 рублей, мороженое от 179. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+, ООО «Система ПБО Город Москва». УГРН 102-770-251-754.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Крупный бизнес обратился в правительство с просьбой о поддержке в связи с атаками беспилотников на торговые объекты. Предпринимательские объединения предлагают расширить меры поддержки как для крупного, так и для малого и среднего бизнеса. Об этом пишет Борус. Минстрой и Центробанк подготовили законопроект, регулирующий долгосрочные рассрочки по договорам долевого строительства. Такая схема – популярная альтернатива ипотеке, когда покупатель продолжает платить застройщику после ввода дома, но квартира еще не оформлена в собственность. Общий объем таких рассрочек уже достиг 1,5 триллиона рублей. Однако при их использовании существуют риски. Чтобы защитить обе стороны, предлагается закрепить. После ввода объекта квартира сразу переходит в собственность дольщика, но до полного погашения долга остается в залоге у девелопера. Это делает механизм более прозрачным и менее рискованным. Об этом пишет «Коммерсант». В Красноярском онкологическом диспансере врачи впервые восстановили пациентке язык после удаления опухоли. 10-часовая операция прошла успешно. Женщине удалили половину языка, часть корня и шейные лимфоузлы, а затем пересадили ткань с предплечья. Раньше такие операции не проводили, но новый опыт оказался удачным. Лоскут прижился, пациентку выписали через 2 недели. Теперь ей предстоит лучевая терапия. Об этом пишет Борус Люди. Сегодня Красноярска ждут грозы с градом и шквалистым ветром. По данным синоптиков, в городе ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду. Машины лучше убрать от деревьев и хлипких конструкций. На залитые дороги заезжать не стоит. При этом холодно не будет. Днем около плюс 22 градусов. Об этом сообщает НГС-24. Если не знаете, куда отправиться на выходные, фестиваль «Сгущенка» даст готовые ответы. 22 августа на базе отдыха «Чайка» по адресу Базайская, 242/1, соберутся главные эксперты по отдыху на природе Красноярского края. В программе мастер-классы по установке палаток, лекции по безопасности в тайге и огромный маркет. Местные производители продадут все для туризма – от крепких термосов до непромокаемых рюкзаков. Как говорит директор Центра путешественников Григорий Накалюжный, это фестиваль со вкусом любимого лакомства всех туристов. Здесь каждый найдет маршрут по душе. Приходите всей семьей. Будут розыгрыши призов. Начало в 14 часов, вход свободный. Без возрастных ограничений. Скучно точно не будет. И о валюте. Доллар 85.16, евро 98.73. Наталья Мальцева, служба информации.
3: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Сегодня в среду, 19 августа, в Красноярске дождливо и пасмурно, к вечеру ожидаются грозы. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 2 метров в секунду.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
6: Реклама.
7: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
8: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
7: Качество отменного. Окна современные.
8: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
9: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
10: Бонжорно.
11: Ассаламу алейкум.
12: Здравствуйте.
13: Hello, everybody.
14: Коничива.
15: Здоровеньки були.
16: Ассаламу алейкум.
17: Бонжур.
18: Привет, хай.
19: Привет, салют.
20: Привет.
0: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.
2: 8.04 в Красноярске. Большое всем привет. Доброе утро. Ой-ой-ой. Завтрак чемпионов здесь.
3: Здесь завтрак чемпионов. Ребята, что это вообще на улице происходит?
2: А на улице просто уже с нами случилась осень. Ну, почти что уже. Мы не хотим в это верить, но ну, как бы реальность такова, что ты надеваешь джинсы, ты надеваешь кофту, вот это вот осеннее дыхание. Я летом не люблю осень. Осенью я как бы начинаю ее принимать. И ты знаешь, хочется всегда во что-нибудь так укутаться, какой-нибудь взять кофе, какао, допустим. Но, знаешь, мне кажется, вот романтика нам этим утром не нужна, потому что немножечко расплыться в плане рабочих задач от нее можно.
3: Ну, тоже верно. Я подумал, что просто кто-то, может быть, вот табачную паузу устроил и не закрыл форточку, и вот тут такой туман начался.
2: Ну, это прям какая-то сигара, я не знаю, накрутили, так накрутили, что называется. А вот у меня вопрос к вам, а как назвать стадию человека, который такой, ну, вчера был нормальным, там, в воскресенье тусил, а сегодня пришел с псилиумом? Ну вот,
3: все
2: вы понимаете.
3: Всеволод Бельмасов, да,
2: вот, да,
3: это я. Слушай.
2: Ты соблюдаешь work-life balance?
3: Да, должен быть баланс в жизни. Не только хороший на карте, но и вот в организме.
2: Но, ребят, мы напоминаем вам о том, что сегодня среда. Ну, на всякий случай, вдруг вы подзабыли, 19 августа. И, возможно, именно вот сегодняшний день станет для вас каким-то ключевым моментом, когда вы, как вот я недавно, такая, о! Ипотека другая еще. Вот у нас же одна есть. Давайте еще одну возьмем.
3: Давайте.
2: Ну, возможно, вы тоже вот такой человек, потому что нужно думать на будущее, нужно думать наперед. И если именно эти мысли у вас закрались, то для вас информация на правах рекламы. Дом на Ульяновском. Наверняка вы уже слышали, ну, по крайней мере, от нас точно. Это новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Вы только представьте, вы живете в квартире с панорамными видами на остров Татышев. С панорамными видами на реку, на город. Красиво?
3: Очень красиво.
2: Ну, естественно.
3: Красиво.
2: Там, кстати, есть собственная прогулочная терраса. То есть, как бы, ну, не надо особо будет никуда выезжать.
3: Там есть собственный прогулочный остров Татышев.
2: Ну, такой маленький островочек, знаешь. Там есть два вида паркинга. Лобби с камином. Подробнее получайте информацию на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «ЭЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
4: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
5: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
6: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
7: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Найткар мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская, 2Е. Nightcar24.ru.
8: У оптики «Ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 200-14-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Питер, лето, белые ночи и яркие огни на Неве. Настоящий шик, который можно примерить на себя. Петербургский шик. Женский брендовый бутик в ТРЦ «Комсомол». Пастельная палитра от Александра Богданова. Выражение интеллектуальной женственности, стиля и романтики. Яркие цвета и натуральные материалы в элегантных платьях итальянской марки «Анна Верди». А сейчас особая новость. Скидки до 70% на широкий ассортимент. Примерьте на себя петербургский шик. На первом этаже ТРЦ «Комсомол».
11: Акция действует до 30 сентября.
12: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
13: Без возрастных ограничений.
14: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
15: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте Юдинский.рф.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Восемь часов и 17 минут в Красноярске.
2: Ну что, как дела, крепкие орешки?
1: Уф, с чего ты... Ой, ты, да, про те самые со сгущенкой.
2: Ну, кто-то вот, пожалуйста,
1: скажи еще,
2: вспомнит,
1: что ты их сам делал, или мама твоя. Нет, выкупные?
2: Ну, я их сам купил, да.
1: Не, просто у нас раньше орешки, это значит какой-то праздник семьи.
2: Вот, а у нас петушки была такая же история.
1: Какие? Вот те самые сахарные?
2: Сахарные петушки.
1: Леденцы? Ой, пожалуйста, прекрати вот этим утром нагонять на меня вот эту вот прекрасную детскую тоску. Да. А давай посмотрим, куда россияне чаще всего ездят.
2: Давай.
1: Где они очень вкусно едят. Да не, почему в деревню?
2: На дачу.
1: Ну, не на дачу.
2: На работу.
1: Да подожди. Кстати, да, это, мне кажется, правильное решение. В бархатный сезон, который вот-вот уже совсем скоро, россияне чаще ездят в Египет, ага, во Вьетнам и в Китай. И
2: круто.
1: Вот именно, ну, как бы Турция, она, да, остается таким направлением...
2: Для Саши Морозова.
1: Возможно, да. Для пляжного отдыха. Турция — это классика. Вот, а так говорят, что чаще всего россияне действительно берут там в Египет, во Вьетнам, в Абхазию, кстати, тоже. Из списка лидирующих направлений в этом году выпали Арабские Эмираты, но мы понимаем, почему. А во Вьетнам вот спрос прям поднялся аж на 70%. Ребят говорят, хорошо. А что вы еще можете сказать?
2: Ну, я был уже во Вьетнаме, Юль, и что могу сказать? То, что это... страна, которая очень к тебе тепло относится, с очень доступными ценами. В общем, ага, там можно приехать и чувствовать себя вот богатеем. Знаешь, там еще и вот эти деньги, как нарисованные, их очень много. Ты так как будто бы ходишь так и направо, налево.
1: Короче, такой для поднятия самооценки,
2: да,
1: да, что
2: миллионер
1: называется?
2: Миллионер там. Вот.
1: А я, ну вот я тебе там про дачу рассказывала, и когда этим летом я отправилась на Алтай, а там я была, напомню, впервые, что меня поразило на Алтае? То, что ну, во-первых, огромнейшая, красивейшая территория, и в основном там базы отдыха и мелкие деревушки. И причем непонятно, где кончается одна, начинается другая, но этих деревень крайне много. И ты знаешь, для меня всегда так интересно вот заехать в деревню, посмотреть, как вот в современных реалиях люди еще вот так вот живут, как, я не знаю, там 50 как будто бы лет назад. Да, но ты знаешь, я даже познакомилась там с некоторыми людьми, которые вот, ну, собственно, вот так вот живут, промышляют. И ты думаешь, блин, какой кайф, я хочу сюда к вам в отпуск.
2: Вот, тем
1: возьмите
2: более, что,
1: меня, пожалуйста.
2: Тем более, что у них, скорее всего, и ВБ, и Озон есть. Там.
1: Кстати, да, то есть самая замухрыжная какая-то деревня, и, конечно, там Wildberries,
2: да,
1: и,
2: да,
1: Озон.
2: Да. Три раза под уклу стучишь, там белочка выносит товары.
1: О, ребят, а, к сожалению, у них там нет вкусной точки, а у нас имеются, есть, причем несколько филиалов, и для вас информация на правах рекламы. Вот вы, если обед там с собой в контейнерах не берете, а я думаю, что вы этого не делаете, то можно, собственно, сегодня заехать во вкусную точку, там, в центре или на взлетке, в общем, такой перекус в рабочий день устроить. В меню, кстати, во вкусной точке появились две интересные новинки. Первая — это панини Тоскана. Представьте, теплая пита, два бештекса из рубленной говядины. Все это там на гриле, тягучий сыр, томат и лук, а также соус с базиликом. А если вам хочется курицы и какой-то такой легкой остринки, то рекомендуем чикен карри ролл. Там два хрустящих стрипса, томат, сыр, салат и соус карри в теплой тортилье. Ищите ближайшую точку на Молокова 43 или Перенцона 4. Подробности и актуальные предложения получаете в приложении «Вкусная точка 6+.» ООО «Система ПБО. Город Москва. УГРН 102-770-025-17-54».
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
6: Понятно.
7: С банями от «Алео» цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам «Джили». Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
10: О, а это что за кнопка?
11: А сколько он ест?
10: А он точно самый безопасный?
11: Он и это может?
12: Да ну, не верю.
9: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой «Джили» в автоцентре ВСК.
13: Новые автомобили «Джили». Проверено дорогами и автовладельцами.
9: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
13: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
14: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
15: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
16: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
18: Я персона VIP, у меня есть джип, обгоняю, подрезаю, все сигналят VIP.
19: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
20: 8:28 в Красноярске. От сервиса «Яндекс.Пробки» 3 балла.
21: Да, на правом берегу у нас есть локальные затруднения, а именно по улице Александра Матросова, пересечение со Свердловской, 60 лет октября. Перемещаемся на Симафорную. Здесь у нас пробка организовалась возле заправки «Газпром». Угадайте, почему? Ну, скорее всего, из-за того, что там есть бензин. Если что, на пересечении с Затонской. Также есть у нас пробка на улице Мичурина в обе стороны, на пересечении с Щерса. У нас это улица начинает стоять. Все.
20: Мы передвигаемся на левобережье. Здесь притормаживает Калинина в сторону кольца и дальше при выезде на Брянскую. Есть небольшая, но все-таки проблема при выезде с Гусарова на Высотную при повороте. Ну и Северное шоссе в районе развязки с проспектом Котельниково по обеим сторонам тормозит из-за дорожных работ. Тройка от Яндекса вам, конечно, счастливого пути. Соблюдайте дистанцию, двигайтесь безопасно и помните про нашу автомобильную рубрику «Встречка». Вопрос вы можете задать узнать в прямом эфире уже со следующей недели. На этой неделе, пока Саша Морозов, наш автоэксперт в отпуске, мы ставим повторы. Ну а если на неделе возникнут какие-то вопросы или мысли насчет своего автомобиля, то пишите их к нам в группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
0: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
19: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
5: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
6: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 8:37 в Красноярске.
2: Слушай, а музыка-то еще летняя.
1: Ну, потому что хочется верить, что не все потеряно. Аналитики назвали города России самыми быстрыми курьерами. Ну, давайте посмотрим, где можно быстрее всего дождаться.
2: Красноярские здесь?
1: Да, их вообще нет в топе.
2: Вот, и я про то же, ребят. Постоянно вот у меня написано это. Опаздываем. Ну, я, конечно, не против, но поджелудочек-то сосет уже вот там вот у меня.
1: Нет,
2: уже.
1: Но самое главное, их даже в топ самых медленных не засунули.
2: А, то есть мы где-то посередине, да?
1: Да, я не знаю, может, на задворках где-то. Самые быстрые курьеры России живут в Новосибирске. Обогнали.
2: Реально?
1: Здесь нас.
2: Близкие.
1: Да.
2: Они, это у них метро, потому что...
1: Они летом, но при этом они на электровелосипеде.
2: Ага.
1: В метро быстро по лестнице спускаются, на нем съезжают. Летом они успевают доставить еду в среднем за 9 минут. Мне кажется, это весьма быстро.
2: Очень быстро.
1: На втором месте по скорости курьеры из Уфы. Они справляются с заказом примерно за 13,2 минуты. Mm-hmm. Дальше идет Ростов-на-Дону и Краснодар. Mm-hmm. В Москве доставку летом ждут в среднем 19 минут, в Екатеринбурге 22. А вот самым медленным городом стал Петербург.
2: Реально? В
1: да.
2: Питере это такие размеренные.
1: Они немножко размеренные.
2: Они
1: да,
2: ходят,
1: вот.
2: Как по Насенкам, знаешь, там понюхают вот эту вот сирень.
1: Да, они вот это все красиво, все красиво.
2: Ну, это здорово. А я знаю, где самые быстрые курьеры в мире. Это
1: где?
2: Сейчас на данный момент это в Северной... в Южной Корее. Да.
1: Нет, если бы в Северной, я бы поняла, почему.
2: Расстрел, да, если что. Ну, в общем, на самом деле, там сейчас это прям огромная, гигантская такая проблема, потому что, во-первых, там курьеров очень-очень много, и они пытаются, они бьются за заказы. Они прям вот постоянно сидят и листают, вот свайпают телефон свой вправо, чтобы принять заказ. То есть постоянно это делают.
1: Какие они тревожники по жизни.
2: Они тревожники. И мне попался видеоролик, где курьер забегает в лифт и просто уже садится от бессилия. Он садится с этой сумкой и сидит вот на корточках. Нажимает на этаж и сидит просто вот с одышкой такой. Люди, увидя это, нажимают на свои этажи, то есть отжимают, чтобы он первее доехал, чем они.
1: Боже мой.
2: Да.
1: А представляешь, он такой сидит и просто скупая мужская слеза катится по его щеке. Он, да я всего лишь хотел день отдыха.
2: Да, просто включите еще этажи, я еще хочу отдохнуть посидеть.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Раслин Роман Александрович. Огранный по 244-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
2: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Зарядись энергией с Жили Сити Рей. Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. Жили Сити Рей. Энергия города. Официальный дилер Жили в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
4: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.

0: Ну что же нам нужно?
1: Ну что? Шторы, конечно же!
2: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на «Красноярск ФМ» ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
5: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
6: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Красноярск ФМ».
7: Алло.
8: Алло, здравствуйте. Удивитесь сейчас от моего вопроса, наверное, уже сейчас такое никто не спрашивает. Ну вот интересует «Форестер», знаете, поколение 2005-2007 год, двухлитровый.
7: Почему не спрашивают?
8: Ну, обычно свежие машины люди интересуются, и бюджет там уже от двух, как-то я все время попадаю на такие обзоры от вас. Mm.
9: Это СГ, да. Правильно, кузов?
8: СГ, да, кажется так. Вот именно интересует.
7: Слушай, ну это при... Давай так, вот эти машины, ну там еще 2011 года могу туда же записать, вообще до предпоследнего поколения реально оправдывали свое название. Ну лесник и лесник, то есть в салоне достаточно простенький, много пластика, зато максимум полезного пространства, достаточно крепкая платформа при условии, что это полноприводный автомобиль, правильный полноприводный, а не так вот, знаешь, там подключился-отключился, при условии, что мы понимаем все специфики содержания оппозитного двигателя, мы понимаем, что этот автомобиль уже с достаточно серьезным пробегом, и за ним придется следить не раз там в год, а скорее всего раз в сезон уже ездить и по первой просьбе счет менять, то мы можем его брать. Задняя подвеска мне никогда не нравилась, ну, кроме там последней версии. То есть в настройках много есть нюансов, но проходимость, именно вот честный полный привод и достаточная динамика для своего объема, наверное, да. Если это хорошее состояние, и вы действительно уверены в этом варианте, вы его очень хорошо проверили и готовы за ним следить, ну, покупка вас порадует.
8: Блин, спасибо огромное вообще.
7: Пока не за что. Главное найти вот этот живой вариант хороший. Это самая главная проблема.
8: Если успеваю еще вот вопрос по части отца, он тоже выбирает. У него между новым Хавалом, либо в эти деньги что-то праворукое, там, Outlander с Японии, ну, что-то там образно.
7: Слушай, но это серьезная разница, я в том плане, что если новый автомобиль, то все равно там есть всякие гарантии и так далее. Но если мы посмотрим за этот бюджет праворукий рынок, там действительно огромное просто будет количество автомобилей, которые ты можешь себе позволить пока еще. И, наверное, я бы вот, если бы не было каких-то прерогатив там ездить только по городу и не соваться на трассу, потому что все-таки на правом руле я отъездил много лет и много машин поменял, неудобно, без мощного двигателя делать там особо нечего, на затяжных обгонах неприятненько. Но, давайте так, вот мы ищем что? Соотношение цена-качество? Правый руль. По деньгам ты можешь позволить себе достаточно серьезный выбор по количество моделей, тогда тоже остается правый руль. Минус только в том, что там, да, вот эти всякие интерактивные штуки, они под наш рынок не настроены, руль в бардачке. Ну, слушай, в городе его хоть посередине поставь, и будет по барабану. Поэтому, если папа накатывает небольшой километраж, ездит в основном в городе, в пригороде, не суется там на какие-то дальние поездки на юга, например, еще куда-то, я бы, наверное, вот именно такой вариант в более-менее ограниченном бюджете ему и посоветовал.
8: Спасибо вам большое.
7: Не за что. Папе привет, семье тоже. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
10: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
11: Информация на правах рекламы.
12: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраби 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. ЦИК исключил «Яблоко» из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму. Теперь в нем осталось 10 партий. Отдельные кандидаты от «Яблока» по одномандатным округам теоретически могут продолжить участие. Снятие федерального списка не означает автоматического снятия всех одномандатников. Ранее Верховный суд снял партию с выборов по иску Родины. Днем ранее на заседании Верховного суда ЦИК поддержала это решение, заявив, что оснований для его отмены нет. Об этом пишут «Осторожно новости». Кремль исключил заморозку боевых действий в Украине по текущей линии фронта, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, позиция России не предусматривает такого варианта. Касательно возможного визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и его зятя Джареда Кушнера, Ушаков отметил, что Кремлю пока нечего заявить, и подчеркнул, что встречи такого уровня требуют подготовки. Об этом пишет «Контекст». В России бензин есть только на 28% заправок, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Где-бенз». Недели ранее этот показатель составлял 41%. В Москве и Подмосковье из 21 проверенной АЗС бензин АИ-92 нашелся лишь на 7, АИ-95 на 6, АИ-98 на 5. Новая волна дефицита связана с продолжающимися атаками и внеплановыми ремонтами НПЗ, а также с пиковым летним спросом. Доступность топлива снизилась в Волгоградской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Липецкой, Ростовской областях и Татарстане. Тайвань планирует выплатить каждому гражданину по $314 в виде дивидендов за ИИ, благодаря рекордному росту экономики. За первое полугодие 2026 года ВВП вырос более чем на 14%. Это лучший показатель за последние 50 лет. Об этом пишет Борус. В Китае мужчина по имени Тань Жуй бесплатно навещает одиноких пенсионеров от имени их родственников, которые уехали в другие города и страны. Он доставляет им лекарства и продукты, снимает встречи на видео и отправляет семье. За год он совершил более 200 поездок. Деньги за услуги не берет, лишь иногда просит компенсировать бензин. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте: доллар 85.16, евро 98.73. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Непогода нынче в моде, непогода, непогода.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: В Красноярске сейчас плюс 14 градусов. Сегодня днем переменно облачно, возможны дожди ближе к вечеру, дневная температура плюс 20.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск-ФМ.
8: После небольшой рекламы.
9: А что вы вспоминаете, думая о детстве? Не гаджеты, не тишину квартиры, а двор, друзей, свободу, игры до темноты.
10: Жилой комплекс «Фамилия», закрытый двор, детские площадки, зоны отдыха.
11: Дети играют, родители спокойны. Счастливое детство в ЖК «Фамилия».
10: Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 9 утра.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум.
6: Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коннечива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсва.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
2: Радио.
3: Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярский фэн. На часах 9:03 в студии Юля Майнгард.
2: И Сева Бельмасов. Ну что, как думаешь, они уже на работе или только едут?
1: Ну, где бы они ни были, я думаю, что нету. У них все прекрасно. Да, тройка от Яндекса. Ты вообще... подожди, еще буквально пару недель, потом мы как встрянем с тобой с утра. Да. Ну, а пока давайте о приятном. Где познакомиться с мужчинами?
2: Я думал, ты скажешь, где лучшие тусовки? На Красноярском ФМ, где лучшие подруги?
1: Нет, подожди, где лучшие тусовки? Мне кажется, это уже не про меня. Где познакомиться с мужчинами? Вот многие девчонки хотят себе, допустим, партнера-иностранца. Бывает такое?
2: Ну, я у них не знаю, не спрашивал. Но вообще, да, возможно.
1: Ну, мне кажется, да. И, короче, ну, явно не здесь у нас, скорее всего, знакомиться. И провели опрос, так вот сказали, что вы либо в Беларусь летите, либо в Италию. Я понимаю, что два максимально разных направления, но вот именно эти две страны говорят с лучшими иностранцами. Давай посмотрим, собственно, вообще почему. Во-первых, главными плюсами отношений с, так скажем, с иностранцем, да, россиянки называют схожее чувство юмора. Девочки, а у меня как бы к вам сразу вопрос. Ну, то есть он на итальянском, да, вы на русском, и вы как там юморите? Ладно, окей, как будто бы можно спросить совет, как это делается. Говорят, несмотря на то, что вот вроде как мы разных национальностей, да, но что-то схожее в плане менталитета у нас есть. И иностранцы совершенно по-другому ухаживают. Они, ну, слушай,
2: во-первых,
1: опять
2: они
1: же,
2: просят платить за себя
1: вот
2: саму.
1: Вот я и хотела сказать, это же вообще история распространенная. Они же пополамщики еще те, но, видимо, смотря как кто. Видимо, итальянцы и белорусы, они не такие.
2: Вот.
1: А все остальные там, ну, европейцы, они...
2: С белорусами голодными точно не останетесь.
1: 100%. Там картошечка и жареная, вот, и пюрешка, и просто отварной, но, да, и запеченный.
2: Что, могу маленько добавить? Кое-что.
1: Ну, давай попробуй.
2: Ну, если любовь не сбудется, ты поступай как хочется. И никому на свете грусти не выдавай. Новая встреча – лучшее средство от одиночества.
1: Мечта сбывается, да? Понятно. Я ожидала тебя чуточку другого. Сева, это тоже определенный период, когда ты начинаешь транслировать цитаты Юрия Антонова. Да, поэтому задумайся. Ты все мне жалуешься, жалуешься. Может быть, дело в тебе. Друзья, ну а, знаете, можно познакомиться вообще хоть где, на самом деле. Вот вы зашли во вкусная точка.
2: Да.
1: Встретились взглядами.
2: Юрия Антонова.
1: Вы встретились взглядами. И вы поняли, что и он как бы взял себе там пирожок, лесные ягоды, крем-чиз. И вы его хотели взять. И вот он мэтч. Это, да, это ваше, это ваше 100%.
2: А может быть, картошку фри взял, значит, возможно, белорус.
1: А может быть, вообще, вы как по кит-набору взяли со смешариками? Вроде взрослые люди, но все равно балуетесь немножечко. Так вот, для вас информация на правах рекламы. Ребят, срочно исправляем ситуацию, если, во-первых, вы еще ни с кем не познакомились сегодня, а во-вторых, если вы голодны. Во вкусную точку появились новинки для такого небольшого вкусного перерыва. Вот, допустим, тот самый пирожок лесной ягоды крем-чиз, про который мы сказали. Может быть, вы возьмете себе мороженое Айс Делюкс карамель маршмеллоу. Там, между прочим, мороженое из натурального цельного молока с густым карамельным топпингом и яркими голубыми и розовыми маршмеллоу. Заезжайте на Перенсона 4, Красраб 195 или Молокова 43.
2: Подробности, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+» ООО «Система ПБО», город Москва, ГРН 102-770-25-17-54.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
2: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
6: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
7: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
8: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка». 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
11: У оптики «Ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
13: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 9:17. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов продолжается. Юль, вот мы говорили про то, куда же сейчас у нас летают россияне. Да, ага. Это Египет, Вьетнам и...
1: Что? Ну, Турция. Турция по классике, да. Китай.
2: Вот. Я понимаю, почему летают во Вьетнам, потому что там сейчас максимально сильная клиентоориентированность. Вот во Вьетнаме нашли кафе, где развлечения предусмотрены буквально для каждого члена семьи. Для мужчин танцуют девушки в купальнике. Для женщин выступают парни с торсом, а детей развлекает аниматор в костюме кошечки.
1: То есть, я так понимаю, как бы и все это видят.
2: И все это видят, да. То есть, все находятся в одном заведении. Да.
1: А вы уверены, что ваш сыночек, он обратит внимание на кошечку, а не ту самую папину пассию?
2: Но ты будешь занята другим взглядом на вот этого парня в торсе.
1: Слушай, ну и как? Пользуйся спросом.
2: Ну, полный зал, да, посетители, в общем, все ходят и...
1: Мне кажется, знаешь, это так нелепо выглядит, потому что кафешка максимально простая.
2: Простая забегаловка.
1: А сервис, извините меня, это когда ты пытаешься привлечь клиентов. У тебя повар иногда, как бы выполняет что-то вроде стриптиза мужского, да.
2: Возможно, это реально, типа, ну вот, вся команда, весь стаф у них, да, там вот там хостес, клининг, уборчик, там все.
1: И знаешь, тут кому меньше всего повезло, он в костюме этого мехового кота.
2: Блин, ну тяжело. Ну, не скучать не приходится, я думаю.
1: Там точно, да. Знаешь, кому скучать не приходится? Тем людям, которые сейчас ломают голову над квартирным вопросом. Ну, люди думают о более серьезных вещах. Да. Они, может, когда-то вот наскакались в этом костюме аниматора, а потом как вот прикупили себе квартиру. Но пока, возможно, еще на пути покупки рассматривают, что же. У нас для вас рекомендация, информация на правах реклама. ЖК «Фамилия» от ГСК «Спецстрой» в Солнечном. Это очень удобный район именно для семейного расписания. Все потому, что вот необходимое рядом. Рядом школа, детский сад, магазины, аптеки, парк и спорткомплекс «Солнечный».
2: Ну, а подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50.
1: Кстати, проектный срок сдачи. 4-й квартал, 2027 год. Строительство ведется с опережением графика работ. ЖК «Фамилия» — это место вашей семейной идиллии. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Успех с теми, кто учится в STEMI.
3: Опять ремонт, опять объезд, опять пробка. Красноярск готовится к 400-летию, а вы заслужили вкусную паузу. Биг Чикен и сырные палочки во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919.
4: Заряжай.
3: Семью или друзей.
4: Нацеливайся.
3: На яркие впечатления. А со скидками.
4: Это вообще огонь.
3: 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения.
4: Подробно по телефону 2919.
3: Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2-я Брянская 4.
2: Сайт bunker919.ru.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 9 часов и 27 минут в Красноярске. Разбираем дорожную ситуацию. На дорогах сейчас тройка от сервиса Яндекс пробки. Правобережье движется совершенно свободно. Там все отлично. На левом берегу пробка на второй Брянской при спуске к кольцу. Северное шоссе по обеим сторонам в районе развязки с проспектом Котельниково. Высотная в центр Лесопаркова от кольца в направлении Свободного проспекта. Больше никаких затруднений нет, поэтому желаю вам счастливого пути.
1: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Акция действует до 30 сентября.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Из Красноярска.
9: Для Красноярска. 9:33 в Красноярске. Ставка сыграла.
10: Ставка сыграла. Слышите? Это что? Деп да деп?
9: Это вот так вот денежки шуршат, которые ученые перебирают и такие... О-о-о-о-о, все, хорошо, мы придумали. Короче, пару недель назад буквально мы рассказывали такое событие. Ученые исключительно из-за сокращения госфинансирования создали аккаунт на OnlyFans. Не свой, а Сурков.
10: Да,
9: ученые,
10: да,
9: которые давно уже занимаются изучением жизни сурков, они действительно от государства получили такой шиш большой и думают, ну что же делать, что же делать. И вот как-то одному из них пришла идея.
10: Говорит,
9: он,
10: мужики.
9: Наверное, говорит, мужики, у меня, ну, был такой период жизни, неплохо реально подзаработал, моя там занималась чем-то другим тоже. Короче, и реально ставка сыграла. Они за 2 недели вместе с сурками собрали более 100 тысяч долларов.
10: На свои всякие производства.
9: То есть там нет, не было ничего провокационного. Они просто поставили камеру и показывали, как живут сурки. Спят, едят, развлекаются. Ну, просто вот их жизнь. Они говорят, с одной стороны, это очень радостно, что вот такую сумму удалось собрать. Мы дальше будем пропагандировать сурков, мы их будем изучать. А с другой стороны, печально, ведь этим финансированием должно заниматься государство.
10: Да, либо фильм «День сурка».
9: Возможно. Кстати, ты смотрел его?
10: Да.
9: Прикольный фильм, согласна, абсолютно.
10: Я в нем жил.
9: Был такое, да?
10: Какой-то период.
9: Ну и что, как? Что посоветуешь? А, подожди, день сурка. А ты там на OnlyFans тоже? А, все понятно, понятно.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евеломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
7: О, а это что за кнопка?
8: А сколько он ест?
7: А он точно самый безопасный?
8: Он и это может?
9: Да ну, не верю.
6: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
5: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
6: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
5: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
10: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
11: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
12: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: 9.45, Юль, ну совсем недавно прошел чемпионат мира. Помнишь, кто победил?
1: Да, Испания.
0: Да, все правильно. Ты же сегодня специально в красном. А вообще в 24-м году ввели FIFA, да, то есть компания, которая организовывает вот все вот чемпионаты. Это не просто игра, да, это действительно вот такая замечательная конторка.
1: Да я поняла.
0: Вот, они ввели жест, который обозначает стоп расизму. Как он показывается? Он показывается перекрестием двух рук, вот так вот показывается. Ну, вот как Оля Бузова пела «Мало половин».
1: Такие, да, примеры у тебя?
0: Это ассоциация.
1: Ладно, хорошо.
0: В общем, и этот жест, он не только вообще помогает быть, ну, защищенным, но и помогает судьям увидеть, что происходит на поле между игроками. Но они же бегают, что их там, 22 человека, прикинь? 22 человека. И вот попробую следить за всеми. А так один раз показал, и получается все, судья уже начинает свое внимание акцентировать на этих игроках. Во-первых, он записывает это в протокол. Ага. Во-вторых, матч останавливают, судья выясняет у игрока, что произошло, знаешь, как вот тот самый
1: вот
0: полицейский.
1: Так вот, одного за ухо и другого как, за ухо
0: да.
1: привели.
0: Кто из вас тут? Что? Ну-ка, быстренько. Так, кто обозвал его словом на букву «Н»? И, в общем-то, судьи тут проявляют реально свой профессионализм. Они должны, в общем, по ответам игрока, да, вообще понять, кто из них прав, кто виноват. Как вот реально какие-то детективы.
1: А у меня вопрос. А матери защищают потом своих... Не, ну я сразу, знаешь...
0: С мамой в школу быстро. Вот, да.
1: Сразу вспоминаю, как это происходит, допустим, в детском саду. Вот все так же, как и на поле. Они что-то бегают, их так много. Попробуй разбери там, кто вообще что кому сделал, кто что сказал. Потом кто-то подходит, а вот этот момент...
0: А он мне показал.
1: Все, их, значит, как двух быков, да, собрали. Они там уже готовы наброситься друг на друга. И потом они вроде ситуацию решили, но в чатике появляется... Уважаемая мама Максима, напишите мне, пожалуйста, личное сообщение.
0: Ну, происходит немножко другое. Во-первых, просят не употреблять российские выражения, да. Во-вторых, начинают смотреть по камерам, потому что сейчас есть камеры ВАР, и они отслеживают все, что происходит на матче. Если дополнительные судьи, которые смотрят эти камеры, хоть что-то вот увидели, хоть что-то вот, на букву «Н», то, что он сказал, да, там, и
1: а
0: все.
1: Может, он говорит... Не надо!
0: Не надо, или говорит, Нигерия, моя любимая страна. Вот и сразу же, конечно же, ну, можно ошибиться. Но если жалоба подтверждается, то его наказывают игрока. Знаешь, как наказывают?
1: Как?
0: Штрафом до 6 миллионов долларов.
1: Это обидно, на самом деле.
0: Даже на Майорку не слетаешь.
1: Ой, ребят, ну мы вот с вами говорим про футбол. И особенно вот пацаны, мне кажется, в возрасте так 5-6 лет, они же начинают активно заниматься футболом во дворе. Если вы видите, что у вашего ребенка есть хотя бы какие-то какая-то склонность в эту сторону, а может быть не только в сторону футбола, там волейбола, гимнастики, шахматов, то для вас информация на правах рекламы. Академия спорта «Я чемпион», такие ребята есть в нашем городе, и, между прочим, они, ну, действительно громко заявляют о себе. Так вот, здесь детей не просто учат спорту, здесь помогают стать увереннее, активнее, научиться работать в команде. Мне кажется, это супер необходимый навык. Ну и, конечно же, вот как я уже сказала, различные направления – это футбол, волейбол, гимнастика, шахматы. В общем, выбирайте то, что ближе вашему ребенку. Первая тренировка бесплатно.
0: Да, между прочим, сегодня в Академии занимается уже более 5000 детей и взрослых. Академия спорта «Я чемпион». Покупайте рюкзак футболиста, получайте один абонемент в подарок. Рюкзак победителя – 2 абонемента. Рюкзак профессионала – сразу же 3 абонемента на занятия. Подробности по телефону 296-57-07, Шахтеров 49-Б. Акция действует, да? Ее отмены.
2: Радио. Красноярск FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что уехавшим из России гражданам следует запретить голосовать на выборах. Цитата. «Уехал из страны, предал страну, пшел вон», сказала она в интервью «Комсомольской правде», добавив, что у России самое либеральное законодательство по голосованию за рубежом, и в этом вопросе нужно наводить порядок. Об этом пишет Борус. В Красноярске суд приговорил к 3,5 годам колонии совладельца стоматологии «Банана Дент» за истязание бывшей супруги с особой жестокостью. С него также взыскали 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. По данным прокуратуры, мужчина бил женщину как трезвым, так и в состоянии опьянения, иногда в присутствии маленького сына. Жертва долго не могла уйти от агрессора из-за материальной зависимости и отсутствия собственного жилья. Вину мужчина не признал. Об этом пишет Борус. В Красноярске на улице Шахтеров насмерть сбили самокатчика. Прошлой ночью 28-летний мужчина выехал на дорогу на красный свет. Водитель «Хавала» не успел затормозить. Молодой человек скончался на месте. Об этом пишет Борус Люди. Антитеррористические учения впервые проходят в российских детских садах 18 и 19 августа. Об этом ранее заявлял замминистра просвещения Александр Бугаев. Накануне соцсети детских садов наполнились отчетными фотографиями, пишет Борус. Более половины россиян запрещают партнерам общаться с бывшими. При этом 51% готовы пересмотреть это правило, если есть особые причины. Женщины оказались лояльнее. 39% женщин хотели бы познакомиться с бывшей партнера. Мужчины предпочитают держать дистанцию. Больше 84% боятся сравнений. Об этом пишут «Осторожно новости». И о валюте. Доллар 85.16, евро 98.73. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: Ну, мы действительно этого очень сильно хотим. Пока, по крайней мере, на улице солнечно, но плюс 16 градусов сегодня в среду, 19 августа. Днем переменно облачно, к вечеру ожидаются дожди.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
9: После небольшой рекламы.
10: Комфортная жизнь складывается из деталей. Из того, как выглядит подъезд, наличие парковки и магазинов у дома, красивого вида с лоджии, уютной зоны отдыха на террасе и близости к природе. Жилой комплекс «Дивные дали». Забота о вас в каждой детали. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой».
11: Застройщик «Сазальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум.
6: Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коннечива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсва.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 10:02 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов несравненная Юлия Майнкрафт. Кстати, в красивой куфте очень такой...
1: Напросила на комплимент. Сидим уже 3 часа. Ты только заметил. Вот оно все ваше мужское внимание. Все, Бельмасов тоже здесь.
0: Да, чуть более помятой футболки. Так, ну что, ты знаешь вообще, ты хорошо спишь?
1: Я великолепно сплю. Вот, вы мне вот. Просто дайте время, я буду спать сколько надо.
0: Вот я сплю так, как будто бы даже меня не разбудить из пушки. В общем, возможно, как и один из английских вот, парней, который недавно был задержан полицией Англии. Но это было очень трудно, это была такая очень серьезная операция. В общем, этот мужчина находился на УДО, но нарушил какие-то его там, в общем-то, законы, которые не нельзя нарушать, не знаю, может... не знаю,
1: потому
0: что-то...
1: Потому что выезжать из страны
0: куда-то. Ну, что-то, короче, сделал, да. Mm-hmm. Вот, и, в общем-то, его пришли полицейские задерживать к нему домой. Он решил не сдаваться без боя и, в общем-то, залез на крышу. Как оказалось, для полиции Британии снять человека с крыши – это прям реально огромная проблема. Ну, во-первых, человек может там подскользнуться, упасть, да? Mm-hmm. И, во-вторых, тоже, и, в-третьих, в том числе, в общем-то. Поэтому... они не рискнули это сделать. Законы Англии предполагают, если по вине вот полицейского, да, там вот такое случится, то сам полицейский идет в тюрьму. Видимо, просто типа место пустует, ага. Иди за место него. Вот. Ну и, в общем-то, что начало происходить? Да, мужчина их, ну, просто вот, получается, так надурил. И...
1: А он еще в них, наверное, косточками там от вишни пылялся сверху.
0: Может быть. И, в общем-то, ребята его боялись снять, и они выбрали тактику выжидания.
1: Mm-hmm.
0: Да, ну и пускай он, говорит, на своей крыше сидит, ничего страшного, да. Они, так сказать, подождали его 2 дня, смотрели
1: два
0: за
1: дня?
0: Ним. 2 дня! Uh-huh. Но он не спускался вообще, угрожал, говорит, спрыгну, не подходите. Все, он потом очень сильно устал и уснул. Я к чему подводил-то вначале. Да, они этим воспользовались, залезли аккуратненько, так поставили лесенку. Знаешь, вот, чтобы не шуметь. Вот у тебя есть же сынок, да? Вот,
1: да,
0: чтобы тихонечко зайти в комнату, вот так аккуратненько его.
1: А там обычно так бывает, знаешь, крепчайший сон, и ты аккуратненько заходишь, и вот это... Ну, случайно, да, дверь, все, сон, нар.
0: Вот, в общем-то, вообще мужчину должны были посадить на 3 года, но ему еще за сопротивление эти 2 дня, ему еще 5 накинули. Вот, 5 лет, да. Но что я могу сказать? Вообще, он без боя-то не сдался. Сдался, пока был он вне боя.
1: Ну, а что теперь остается? Теперь вот, ну там, передачки.
0: Зато выспится.
1: Нет. Там он не выспится. Теперь передачки, и он захочет чего-нибудь вкусненького. А все, извините. А вот у нас с вами есть возможность все-таки отведать что-нибудь такое. Вот, ну, утром, особенно когда уже приближение осени, ты думаешь, ну чем же себя порадовать? И
0: постя,
1: ну конечно, постя. Но там нутрициологи говорят о том, что у вас расстройство пищевого поведения. Да какая разница? Хочется вам, пожалуйста, вот панини Тоскана. Ну, а как вы себе можете отказать? Между прочим, мы говорим про новое меню во вкусной точке. И там появились сразу 2 интересные новинки. Вот та самая панини Тоскана, это теплая пита, там 2 бифштекса из рубленной говядины с ароматом гриля. Все это с сырком, с томатами, рукколой, пикантным луком и соусом с базиликом. Если вы любите чего-то там поострее, допустим, из курицы, берите чикен карри ролл, 2 хрустящих стрипса, томат, сыр, салат и соус карри.
0: Ну, искать нужно ближайшую точку на Молокова 43 или Перенсона 4. Подробности, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+» ООО «Система ПВО», город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.

0: Реклама.
1: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
2: Успех с теми, кто учится в STEMI.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО Медведь Север. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
5: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
6: Обед всего 30 минут? Откройте мобильное приложение «Вкусная точка» и закажите «Гранд томатный релиш». Сочная говядина, бекон, расплавленный чеддер и пикантный соус с огурчиками и красным перцем. Вкусный обед без очереди.
7: 6+. ООО «Система ПБО». Город Москва. УГРН 102-770-025-1754.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. «Золотой монетный дом». Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Папа, папа, хочу установить рекорд.
10: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будэ Спорт».
9: А что это?
10: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
9: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэ Спорт».
10: Стиль и комфорт.
11: Весь ассортимент на сайте budesport.ru.
12: ООО «Экипировочный центр «Будэ Спорт». УГРН 110-246-850-12.
13: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
14: А у губернские аптеки 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 10 часов и 15 минут. Планируем отпуск мечты. Итак, погнали. Ну, пусть у вас слюнки, как и у нас,
1: куда
0: потекут.
1: Куда мы погнали?
0: А погнали, допустим, во Францию, Италию или на Кипр. Ты как?
1: Блин, у меня даже нет туда, наверное, ничего.
0: Че, надеть опять нечего?
1: Шорт нет.
0: Короче, в общем, есть... Не то, что дешевые, какие-то дешманские билеты в Европу, но из Еревана. Куда можно долететь за копейки? Смотри, из Еревана в Париж 1998 рублей. Как тебе?
1: Ой, хорошо.
0: На Кипр 1637. Ощущение, подожди, что мы на Яндекс.Гоу, да, едем?
1: Это белорусских, может быть?
0: Ну нет, рублей наших.
1: Обалдеть.
0: Из Еревана, допустим, в Будапешт можно отправиться за 1834 рубля.
1: Но это стоя.
0: Это прям на полном серьезе.
1: Жесть.
0: Wizz Air, вот, собственно, да, дропнули такие дешевые билеты, поэтому у меня уже, ну...
1: Есть желание?
0: У меня уже есть какое-то принципиальное желание. Ну и, собственно, ребят, вот, ну, конечно, это не информация на правах рекламы, просто сами посмотрите, возможно, вы куда-то тоже рванете. А... Возможно, кто-то из вас такой, да нет, я вот еще занимаюсь там домом, да, ремонтом. Mm-hmm. Я вот, ну, вы видели вообще, сколько смесителей, допустим, стоят хорошие?
1: Да, я видел, сколько это стоит, как будто бы ванну покупаешь.
0: Да, ну, то есть ты как бы уже отложишь поездку и там и в Ереван, и так далее. И, может быть, потратишь эти денежки на премиальный смеситель. Тем более, что прямо вот, ну, на волне хайпа сейчас один такой от Кукер. Этот смеситель, там, знаешь, три в одном получается, он подает очищенный кипяток, холодную питьевую воду и подает даже газировку.
1: И все это одновременно.
0: И все, да как хочешь, в общем.
1: Газировку подает?
0: Даже газировку,
1: да. У меня тоже подавал, кстати, мой смеситель газировку, вот когда воду отключали и включали.
0: Потом такая коричневая, да,
1: вот, кока-колу.
0: Да. Хорошо, что ты так думал, с тобой ничего, да, не случилось?
1: Как ты видишь,
0: подожди, у тебя земля круглая или плоская?
1: Как у вазы.
0: Угу, понятно. Такой кран может полностью заменить на кухне чайник или кулер. Говорят, кипяток сразу готов к использованию. То есть его, прикинь, сразу можно в кастрюлю там с макаронами залить. Или вот для кофе.
1: Это сколько электроэнергии будет уходить у меня? На
0: секундочку. Ну, подожди, это сколько ты заплатишь за него? 143 тысячи рублей
1: сколько?
0: Ты сможешь заплатить, да. Ну, извините меня, даже доширак можно теперь за пару минут приготовить.
1: Я сам скипячу, Юля.
0: И ты сам решишь, да?
1: Сам решу.
0: Но я тебя, Сева, все-таки без информации на правах рекламы не
1: оставлю.
0: Я-то знаю, что ты задумываешься о квартирном вопросе.
1: Да.
0: Если это так, то, выбирая квартиру, смотри не только на площадь, но и на среду вокруг. ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе на улице Норильской, рядом с озером-парком Октябрьский. Между прочим, это дом комфорт-класса с монолитно-кирпичными стенами, с закрытым двором, озеленением, зонами отдыха и парковкой.
1: Но если там квартира от 29 до 65 квадратных метров, то тогда действительно это очень интересная история. Еще если отделка белый куб. А все подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50 застройщик ГСК «Спецстрой» ОСЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООСЗ «Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
3: О, Тинснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 10:29 в Красноярске. Всем доброе утро. Все еще 3 балла по оценкам Яндекс. И разберем, что же у нас находится на правом берегу. На правом берегу у нас пробки по улицам. Красноярские рабочие на пересечении с Сибирским переулком. Также на улице Мичурина на пересечении с Академика Павлова. И есть еще у нас локальное затруднение, совсем небольшое, на пересечении Александра Матросова и 60 лет Октября.
2: Передвигаемся на левый берег, немножечко встрянем на улице Белинского. Мы с вами будем стоять от Комсомола, чуть-чуть вверх произошла авария, надеемся, последствия быстро разгребут. Кроме того, при повороте с Гусарова на Высотную тоже немножко сбросим скорость. Честно признаться, больше даже говорить не о чем, и это прекрасно.
0: Стоп-машина, эй! Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:35 в Красноярске. Вот вы, конечно, так не делаете, но все-таки просто история. Повторять не нужно. Короче, россиянин бросил учебу. Не повторяем, мы понимаем, конечно.
2: Но подожди, в смысле, какую учебу именно? Школа?
1: Нет.
2: Дошкаленок? Может, он сразу такой, я россиянин, и все, не нужно мне.
1: Какой дошкаленок? Все, сразу, ну, сначала стройотряд, да, и так далее. Не-не-не, такие, мне кажется, они сразу бизнес мутить начинают.
2: Сразу бизнес.
1: Да.
2: Жвачки пороблю возле школы.
1: Россиянин бросил учебу ради World of Warcraft.
2: Я знаю эту игру, кстати.
1: Ну, все ее знают.
2: Ну, не то чтобы я в нее играл, но такая достаточно большая вселенная там.
1: Короче, к 27 годам его это сделало миллионером, представляешь?
2: Обалдеть. У меня, кстати, был один одноклассник, который играл. Это случайно не Гриша, его зовут там?
1: Нет, смотри, это Дима. Дима. Ну, я так думаю, что они там все плюс-минус одинакового мышления. Но Дима рассказывает свою историю. Ему было всего лишь 3 года, когда отец принес домой первый компьютер. И эта покупка навсегда изменила жизнь парня. Он уже в юном возрасте понял, что обожает компьютерные игры, а вот к 27 годам стал сооснователем перспективного ИИшного стартапа и миллионером. Короче, он, конечно, в школе отучился, ну, как бы so-so, так скажем. Mm-hmm. Короче, все получилось, но потом он говорит, нет, ребят, я не буду там вот ходить в институты в эти ваши, вот к этим экзаменам готовиться, я буду просто геймером. Mm-hmm. Ну и реально, то есть у него это получилось. Конечно же, родители сначала такие, а как же нормальная профессия, а потом быстренько такие, да, в принципе, как бы, да, неплохо. Ну, то есть реально, он стал прям конкретным миллионером.
2: И после этого, то есть он разработал какую-то историю, да?
1: Да, он разработал свой ИИшный, такой, как говорится, глобальный стартап. Что за стартап? Если честно, вот как бы здесь не написано.
2: Может быть, типа, как играть с кем-то? Или
1: как стать миллионером?
2: Как завести друга?
1: Кто хочет стать миллионером?
2: В эти моменты, то есть, ну реально, геймеры, ребята, ищите настоящих друзей.
1: Но мне кажется, вот у меня, короче, геймеры ассоциируются с чем? Тут человечек, перед ним много мониторов, да, у него жирная голова, клавиатура в чипсах.
2: Сразу же присутствует.
1: Конечно. Вот, но сейчас все геймеры такие, что?
2: Что, да мы не такие.
1: Ну, конечно.

0: бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
6: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Весь сезон говорили: куплю мототехнику потом. Похоже, это ваше потом уже наступило. В Night Car мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
9: Хватит!

0: Ну что же нам нужно?
1: Ну что? Шторы, конечно же!
2: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
3: Планируете отпуск? Проверьте свои счета.
4: Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
5: Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Без 15:11. Всем привет.
1: Всем доброе утро. А ты помнишь, когда ты сдавала вот на шторы, вот на всякие такие штучки?
0: Конечно. Так я сейчас сдаю, правда, в детском саду.
1: Ну, в общем-то, нужно узнать, точно ли собирается это все на ремонт. Потому что недавно один из учеников школы номер 5 из Белореченска заметил одну закономерность. В общем, они всю там свою там сознательную жизнь каждые полгода сдавали достаточно приличную сумму на ремонт школы. Вот, и за все время, что он учился в школе, ничего сильно-то и не отремонтировалось. Висели какие-то странные шторы, знаешь, там на партах как бы все было написано, так и оставалось написано. Но зато директриса постоянно обновляла гардероб, спокойно покупала машины. Вот, и, в общем-то, тогда школьник решил провести свое собственное расследование. Научила на свою голову, да? Вот, обычный наряд директрисы, который там был у нее на фотографиях где-то, состоял из классных туфель Giovanto Rossi, которые стоили около 100 тысяч рублей. Да, Max Mara Studio пиджак, который стоил 70 тысяч рублей. В общем, он посчитал ее годовой доход, и тратила-то она, оказывается, гораздо больше, чем зарабатывала. И сделал он про нее вот какой-то видеоролик.
0: Слушай, так может быть, это у него просто была работа для души, а там муж кашлял?
1: Ну, может быть. Но директрисе это очень не понравилось. Она начала все отрицать и назвала ролик клеветой. Сейчас она планирует установить личность абсолютно всех школьников, которые к этому причастны, вот, к этому ролику.
0: Но мне кажется, там сейчас какая-то школьная коалиция соберется против директрисы. С одной стороны, ну вы в чужой кошелек нос-то свой не суете, с другой стороны возникают огромные вопросы, да где шторы, на которые мы сдаем уже лет так 11? Вот, ну, не знаю, короче, такая палка о двух концах. Ну хорошо же выглядит директриса, она же, извините меня, лицо школы. Ешь, показывается на этих педсоветах, в горанок ходить. Ты помнишь это слово? Я раньше не знала, что оно обозначает, но мне казалось, что если учитель говорит «в горано пойдем», то это было что-то серьезное.
1: Ну а самое главное в расследовании – это не выйти на самого себя.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Власти готовят новые меры для борьбы с дефицитом топлива. Правительство может запретить экспорт ароматических углеводородов, которые активно используются как октанопонижающий компонент при производстве бензина. Участники рынка считают введение эмбарго логичным, но сомневаются, что это улучшит доступность топлива. Одновременно с этим ситуация с ценами накаляется. С начала года ФАС возбудило почти втрое больше дел против нефтяных компаний и независимых АЗС, чем за первые 5 месяцев года. Сейчас антимонопольщики рассматривают 41 дело и выдали 68 предупреждений. Об этом пишет Борус. В Красноярске объявили торги на проектирование дороги, которая соединит микрорайон Мичуринский с улицей Аральской. Начальная стоимость контракта более 16 миллионов рублей. Проектировщик должен подготовить документы до 30 декабря 2027 года. И только после этого начнется строительство. В проект войдут освещение, ливневая канализация и благоустройство. Это второй этап строительства дороги. Первый участок от Волжской до Кутузова уже строят. Его должны завершить до июля 2027 года. Жители микрорайонов ранее жаловались на разбитые дороги. Власти обещали решить проблему, сообщает НГС-24. В Ярославской области проверяют информацию о гибели собак после вакцинации Мультикан-8. Местный центр ветеринария остановил использование препарата после появления осложнений у животных. В соцсетях сообщали об ухудшении состояния, в том числе о гибели собак. По данным МЭШ, сотни животных по всей России оказались в тяжелом состоянии после прививки. Производитель заявил, что разбирается в ситуации. Об этом пишет «Контекст». В ближайшие выходные у восточного входа на Красноярские столбы временно запретят парковку. Ограничения введут с вечера пятницы до 16 часов субботы из-за экскурсии для семей погибших участников СВО. Ожидается более 300 человек. Красноярцам рекомендуют пользоваться автобусом 37. Об этом пишет НГС-24. Сегодня в честь годовщины основания Красноярского острога главные городские часы сменят мелодию на гимн города. В этот день, в 1628 году, казаки во главе с воеводой Андреем Дубенским заложили крепость на слиянии Кача и Енисея. Гимн прозвучит в 9 часов, 12, 15, 18 и 21 час. Об этом сообщает Ньюслаб. И о валюте. Доллар 85.16, евро 98.73. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
7: Поговорим о погоде. В городе сейчас солнечно, плюс 19. Сегодня переменно облачно. Ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 22.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 11 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
6: на Красноярск FM.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. Звучим по-яркому.
2: 11.03 в Красноярске. Доброе всем утро. Новый музыкальный час, и мы, в принципе, не новые, но пока еще свежие, как минимум.
3: Свежие. Юлия Майнгард. И Сева Бельмасов. Юля, сегодня у нас тот самый день, когда основался Острог.
2: Да,
3: между прочим,
2: ты.
3: Самим Дубенским.
2: Сева, вот это познание в истории. Действительно, мы всех красноярцев поздравляем, потому что сегодня 19 августа, день основания Красноярского острога. В этот день казаки во главе с воеводой Андрея Дубенским заложили на слиянии рек Кача и Енисея первую небольшую крепость.
3: Ну-ка, проверим тебя. Знаешь ли, где была эта самая первая крепость?
2: На месте большого концертного зала.
3: Да, абсолютно правильно.
2: Мы ни разу не подготовились.
3: Ни разу.
2: И по этому поводу сегодня главные городские часы в 12, 15, 18 и 21.00 исполнят гимн Красноярска.
3: Вот продемонстрирую, как он звучит.
2: Давай, у тебя это лучше получается, мне кажется. Давай попробуем еще раз. Ну давай, как вот за эфиром ты пел.
3: Красноярск наш любимый, ты красный и ярый. Вот, и, а там дальше платная подписка.
2: Да.
3: Бум. Или Яндекс.Музыка, не знаю, выбирайте сами. Это не информация на правах рекламы.
2: А, да, ребята, информация на правах рекламы следующая. Мы прекрасно понимаем, что, возможно, вы сегодня решите отправиться куда-нибудь на столбы. Кстати, имейте в виду, что, ну, не сегодня, а вот с 21 по 22 августа точно будет ограничен въезд на парковку у входа на восточные столбы. Вот, ну, а сегодня пока, в принципе, ограничений никакие не действуют. Если вы отправитесь туда, с собой нужно что взять? Ну, как минимум, хорошую компанию, как максимум еще перекус на всех.
3: Там же супер красивые виды.
2: Мне нравится вообще вот по дороге именно на сами столбы. Ты вроде идешь-идешь, ну, как бы картинка не особо меняется. И опа, лавочки. Вот это моя тема. Присесть, попить чайку, бутерброд съесть, и как-то дорожка уже немножечко светлее даже,
3: ну,
2: кажется.
3: Бутерброд это хорошо, но гранды с томатами релишем, это другое абсолютно дело. Поэтому абсолютно точно знакомая классика, яркое новое прочтение во
2: это
3: вкусная точка.
2: Это все во вкусная точка, да, действительно. Вот только представьте, внутри такой сочный бифштекс из натуральной говядины. Два ломтика сыра чеддер, жареный бекон, свежий салат, лучок, помидорчики, маринованные огурцы. Ну, хорошо? Очень даже так пикантно. Кстати, гранд стоит от 299 рублей. Гранд-делюкс от 339 рублей. Попробовать новинку можно на Волочаевской 44, Молокова 43 или Авиатор 60. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+» ООО «Система ПБО Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.
4: Завтрак чемпионов.
5: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Высший пилотаж.
13: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
14: на Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов и 15 минут. И мне кажется, самое время обсудить афишу событий на сегодняшний день.
1: Юля, лучше времени не подобрать, потому что сейчас наши радиослушатели будут записывать это все.
0: Дверь закрой. Закрой дверь.
1: С той стороны.
0: Я говорю про спектакль. Дверь закрой. Фух. Ну, серьезно. Ты думал, я опять на тебя наехала?
1: Я думал, да.
0: Да успокойся, ты чего? Ой, это всего лишь спектакль театра «Вспышка». Трагикомедия, ну, как бы мы из названия уже все понимаем. Угу. Короче, построен сюжет на бытовом абсурде. Угу. И вот на том, к чему приходит гипертрофированная любовь матери к сыну.
1: Корзиночка.
0: Корзиночкам, да. Собственно, про одиночество поговорим. В общем, такая, знаешь, вот тема супер насущная. И сегодня спектакль пройдет в театре Пушкина. 12+ возрастное ограничение, начало в 19:00. Но это та самая сцена, которая на крыше.
1: А, прикольно. Ну, там достаточно мало мест, не знаю,
0: ну,
1: есть
0: да.
1: ли еще.
0: Смотри, свободные билеты, вот еще буквально, там же я смотрю по карте, вроде как 3 штучки остались, но, конечно же, нужно все это дело уточнять.
1: Это, случайно, не от создателей того самого «Рот закрой»?
0: «Рот закрой»? Слушай.
1: Это вторая часть.
0: Простите, не дошло до меня сразу. Я просто люблю, когда со мной так общаются, только я. Едем дальше. До 6 сентября в музейном центре «Площадь мира» проходит выставка под названием «Двойная выдержка» Ирина Верпета. Собственно, вот творческая жизнь Ирины Верпеты на протяжении почти 30 лет связана плотно с Красноярском. И она на выставке представляет свои художественные работы, в общем, из фондов музея и из ее собственной коллекции. Я думаю, для ценителей вообще будет абсолютно понятно и очень даже интересно. Напомню, что до 6 сентября в музейном центре «Площадь мира». Сегодня можно отправиться, допустим, по тропе Ольги.
1: Идем.
0: Какой, вы спросите? Той самой, которая вам будет рассказывать какую-то аудио-историю.
1: Я, кстати, недавно встречал вот эти вот группы людей, какие же
0: они... В наушниках, которые, да, ходят по городу.
1: Завлеченные, да, они погружены уже, они там, они в матрице.
0: Смотри, короче, это будет музыкальный спектакль «Променад. Три сестры». Он вдохновлен одноименной пьесой Чехова. И сценой выступает сам город, а сюжет поделен на 3 самостоятельных линии. Так вот, одна из них — это тропа Ольги. Послушаем про какие-то закоулочки Красноярска, я так понимаю, ну и просто хорошо, так сказать, культурно проведем время. Возле музыкального театра встречаемся в 19:00, стартуем, если вам есть уже 12+, а я предполагаю, что, наверное, вам уже исполнилось.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов. На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
4: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
5: Вход свободный.
6: Информационный партнер «Радио Красноярск ФМ».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На «Красноярск-ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Половина 12-го в Красноярске. Мы разбираем дорожную ситуацию. На дорогах по-прежнему тройка, и это прекрасно. Что касается правобережья, здесь вообще нет никаких проблем, поэтому двигаемся там свободно. А на левом берегу практически та же самая ситуация, за исключением Брянская в сторону Кольца и вторая Брянская при спуске к этому же кольцу. Караульная в сторону Кольца Шахтеров и в обратном направлении немного притормаживает, но есть локальные затруднения на 9 мая в сторону выезда на Енисейский тракт. Друзья, напоминаю, что в нашем эфире каждое буднее утро проходит автомобильная рубрика «Встречка». В ней вы можете задать любой автомобильный вопрос нашему автоэксперту Александру Морозову. Если есть что спросить, то звоните по номеру 320600, либо пишите в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM. Высший

0: Юль, буквально вчера Kanye West анонсировал свой концерт в Санкт-Петербурге.
1: Да.
0: И, в общем-то, билеты были действительно дорогие. Начинались от 9 тысяч рублей до 160 тысяч за один билет, понимаешь, да? Ну, достаточно дорого.
1: Ну, это очень дорого.
0: А, тут забавная история. Начинается то, что там раскупили билеты все там доступные за первый час, да, там, а сейчас остались там совсем немножко билетов, вот как раз-таки очень дорогих. Но мы помним то, что Kanye West — это личность такая достаточно экспрессивная, да, эксцентричная.
1: Да.
0: И
1: мне вообще просто... Он поет?
0: Он
1: поет ртом?
0: Он поет ртом, не всегда он поет вживую, чаще всего он там под плейбеки какие-то, ага. Да. И это человек, который не так давно участвовал в скандалах с пропагандой одного австрийского художника.
1: Да, да,
0: помнишь,
1: я
0: слышала. Да? Вот. И, в общем-то, Екатерина Мизулина не заставила себя долго ждать, да, и сразу же написала о том, что вообще не будет у нас концерта Kanye West.
1: Так, а вчера же кто-то еще из депутатов, по-моему,
0: да,
1: высказался на этот счет, что, ну, как бы, приезжай, но, извини, у нас для тебя есть условия определенные.
0: Да, есть определенный свой. В общем, сейчас, после этого заявления нескольких там вот личностей, да, наших из правительства, начали люди читать вот оферту. Ну, ту самую, знаешь, которую мы пролистываем, никогда
1: да,
0: не
1: да,
0: читаем.
1: Да.
0: Оплатите, все, и нормально. И,
1: в общем, Сафонов,
0: да,
1: оплатить.
0: И, в общем, в оферте написано, что ни при каких условиях возврат не будет осуществлен.
1: Ой.
0: Да, средств.
1: Ой, есть... а у меня вчера, помнишь, такое подозрение было?
0: И оно оправдалось.
1: Но мне кажется, эти люди, которые в ложе купили за 160, они просто придут и будут в ложе сидеть. Ну, уплочено же.
0: Будем честны, там же в билете еще написано о том, что если вдруг происходит такая ситуация, да, ну, предположим, там концерт Kanye West отменяется, он не сможет приехать, то можно будет послушать какого-то другого артиста.
1: Шамана, например, Екатерины Мизулина.
0: Например, да. Например, Шамана, либо, возможно, заменят на Егора Крида. Но Егор Крид за 160 тысяч, как тебе такое?
1: Как тебе такое? Ты знаешь, здесь надо очень тщательно подумать. Прям хорошенько. Ред флаги мигают мне просто отовсюду.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск FM.

0: реклама.
1: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея.

0: новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭ «Конструктив Евроламат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: У оптики ваше зрение день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На «Красноярск ФМ».

0: Ну что, доследилась за бывшим, а? Вот так вот сказали американки.
1: Я ж поперхнулась.
0: Да, один из американцев расстался с девушкой, которая работала в полиции. Вот. Прошло полгода, парень начал ходить на свидания, на какие-то там встречи с новыми девушками. И

0: В общем-то, везде была она. Его бывшая.
1: А, предъявите, пожалуйста, документики.
0: Да, это было 5 раз, 1 раз в кинотеатре, и парень там достаточно быстро понял, что совпадение случайно. Ну, не может быть такого. Mm-hmm. Вот. И он, в общем-то, написал на нее жалобу в полицию. Выяснилось, что, в общем-то, бывшая использовала ИИ распознавание лиц вот со всех камер, которые mm-hmm. вот есть, в принципе, в базе доступа, ну, вот, полицейских участков, чтобы найти своего парня. И с кем это он там ходит, шляется? Вот так вот.
1: Но она же, извини меня, скорее всего, не потому, что там у нее какое-то чувство собственности взыграло, но просто хочет, чтобы, ну, партию достойную себе нашел, а не с кем попало.
0: Ну, вот она приезжала в эти места и портила парню свидание.
1: Mm-hmm.
0: Вот, за вот этот непродолжительный срок она сделала там больше 150 запросов, как оказалось, и из полиции ее уволили.
1: А, вот. Да. А вероятнее всего, ту жалобу, которую написал парень, эта жалоба пришла к ней в отдел. Ну, то есть ей же на стол.
0: Такая на себя же. Нужно раскрыть это дело. Кто же, кто же? Да, ну...
1: Ну, короче, параноидальные...
0: Какая романтика, а?
1: Нет, это не романтика, это параноидальные мысли.
0: Почему?
1: Нет, это ненормально. Ты знаешь, что такое здоровые отношения?
0: А представь...
1: Я нет.
0: А представь, какой был бы сюжет, если бы было бы наоборот. Парень полицейский преследовал бы девушку.
1: Мне кажется, там бы уже был громкий скандал.
0: Его посадили бы.
1: Да, 100%. И вот вы говорите, что сексизма нет.
0: Тут он играет в другую сторону.
1: Короче, ребят, пусть в вашей жизни будет как можно больше романтики, а если вы ее не любите, пусть ее не будет. Собственно,
0: да.
1: Живите приземленно. Самое главное, чтобы вам обоим доставляло это комфорт и удовольствие.
0: Юль, без любви можно жить, но только если ты ее однажды не познал.
1: Вот опять сборник цитат пополнился хорошей фразой от Силы Бельмасова. Друзья, мы с вами на этом прощаемся. Пусть в этом дне будет очень много любви и позитива. С вами были Юля Майнгард.
0: И Сева Бельмасов. Большое спасибо вам. Пока.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск-ФМ.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Крупный бизнес обратился в правительство с просьбой о поддержке в связи с атаками беспилотников на торговые объекты. Предпринимательские объединения предлагают расширить меры поддержки как для крупного, так и для малого и среднего бизнеса. Об этом пишет Борус. Минстрой и Центробанк подготовили законопроект, регулирующий долгосрочные рассрочки по договорам долевого строительства. Такая схема – популярная альтернатива ипотеке, когда покупатель продолжает платить застройщику после ввода дома, но квартира еще не оформлена в собственность. Общий объем таких рассрочек уже достиг 1,5 триллиона рублей. Однако при их использовании существуют риски. Чтобы защитить обе стороны, предлагается закрепить. После ввода объекта квартира сразу переходит в собственность дольщика, но до полного погашения долга остается в залоге у девелопера. Это делает механизм более прозрачным и менее рискованным. Об этом пишет «Коммерсант». В Красноярском онкологическом диспансере врачи впервые восстановили пациентке язык после удаления опухоли. 10-часовая операция прошла успешно. Женщине удалили половину языка, часть корня и шейные лимфоузлы, а затем пересадили ткань с предплечья. Раньше такие операции не проводили, но новый опыт оказался удачным. Лоскут прижился, пациентку выписали через 2 недели. Теперь ей предстоит лучевая терапия. Об этом пишет Борус Люди. Сегодня Красноярска ждут грозы с градом и шквалистым ветром. По данным синоптиков, в городе ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду. Машины лучше убрать от деревьев и хлипких конструкций. На залитые дороги заезжать не стоит. При этом холодно не будет. Днем около плюс 22 градусов. Об этом сообщает НГС-24. Если не знаете, куда отправиться на выходные, фестиваль «Сгущенка» даст готовые ответы. 22 августа на базе отдыха «Чайка» по адресу Базайская, 242/1, соберутся главные эксперты по отдыху на природе Красноярского края. В программе мастер-классы по установке палаток, лекции по безопасности в тайге и огромный маркет. Местные производители продадут все для туризма, от крепких термосов до непромокаемых рюкзаков. Как говорит директор Центра путешественников Григорий Накалюжный, это фестиваль со вкусом любимого лакомства всех туристов. Здесь каждый найдет маршрут по душе. Приходите всей семьей. Будут розыгрыши призов. Начало в 14 часов, вход свободный. Без возрастных ограничений. Скучно точно не будет. И о валюте: доллар 85.16, евро 98.73. Наталья Мальцева, служба информации.
4: До свидания, лето. До свидания.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в среду, 19 августа, в Красноярске переменно облачно, к вечеру ожидаются дожди. Дневная температура плюс 19, скорость ветра с порывами до 3 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио.
2: Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Чем займемся, команда?
8: Я с Антошкой, футбол!
9: А я на качельке.
7: Ну, а я почитаю книгу, пока вы играете. Когда дети в безопасности, мама спокойна.
10: Жилой комплекс «Фамилия» – это не просто дом с безопасным двором, спортивным кортом, школой и садиком через дорогу. Это ваша фамилия. Отдел продаж 217-80-50. Сайт 24spetstroy.rf. ГСК «Спецстрой». Застройщик СС «Счастливый дом».
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки были.
10: Салават сива.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
5: Да что тут думать? Котел!
4: Не входит!
5: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
4: А он точно самый-присамый необходимый?
6: А как ты думаешь, почему так написано?
7: Даже не думай сомневаться. Зота!
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
11: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
12: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
13: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Минута рекламной информации на Красноярск ФМ. Если вы выбираете квартиру для семьи, присмотритесь к ЖК «Фамилия» в Солнечном от группы строительных компаний «Спецстрой». ЖК «Фамилия» — это дворы без машин, детские площадки, зоны для прогулок, рядом школа, садик, магазины, аптеки, парк и спорткомплекс. ЖК «Фамилия» — место вашей семейной идиллии. Подробности на 24spetstroy.rf, телефон 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама. Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти? Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
1: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
2: Успех с тем, кто учится в STEM-е.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Весь сезон говорили: куплю мототехнику потом. Похоже, это ваше потом уже наступило. В Night Car мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская, 2Е. Nightcar24.ru.
7: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформации. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
8: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
11: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
12: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. ЦИК исключил яблоко из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму. Теперь в нем осталось 10 партий. Отдельные кандидаты от яблока по одномандатным округам теоретически могут продолжить участие. Снятие федерального списка не означает автоматического снятия всех одномандатников. Ранее Верховный суд снял партию с выборов по иску Родины. Днем ранее на заседании Верховного суда ЦИК поддержала это решение, заявив, что оснований для его отмены нет. Об этом пишут «Осторожно новости». Кремль исключил заморозку боевых действий в Украине по текущей линии фронта, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, позиция России не предусматривает такого варианта. Касательно возможного визита в Россию спецпосланника президента США Стива Виткофа и его зятя Джареда Кушнера, Ушаков отметил, что Кремлю пока нечего заявить, и подчеркнул, что встречи такого уровня требуют подготовки. Об этом пишет «Контекст». В России бензин есть только на 28% заправок, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Где-бенз». Недели ранее этот показатель составлял 41%. В Москве и Подмосковье из 21 проверенной АЗС бензин АИ-92 нашелся лишь на 7, АИ-95 на 6, АИ-98 на 5. Новая волна дефицита связана с продолжающимися атаками и внеплановыми ремонтами НПЗ, а также с перекрытием спроса. Доступность топлива снизилась в Волгоградской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Липецкой, Ростовской областях и Татарстане. Тайвань планирует выплатить каждому гражданину по $314 в виде дивидендов за ИИ, благодаря рекордному росту экономики. За первое полугодие 2026 года ВВП вырос более чем на 14%. Это лучший показатель за последние 50 лет. Об этом пишет Борус. В Китае мужчина по имени Тань Жуй бесплатно навещает одиноких пенсионеров от имени их родственников, которые уехали в другие города и страны. Он доставляет им лекарства и продукты, снимает встречи на видео и отправляет семье. За год он совершил более 200 поездок. Деньги за услуги не берет, лишь иногда просит компенсировать бензин. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте: доллар 85.16, евро 98.73. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня в среду, 19 августа, в Красноярске переменно облачно, к вечеру ожидаются дожди. Дневная температура плюс 19, скорость ветра с порывами до 3 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Прекрасное далеко. А ведь прекрасное в твоей жизни ближе, чем ты думаешь. Сделай первый шаг к нему уже сегодня. «Дивные дали» – современный жилой комплекс в Октябрьском районе. Закрытый двор с лаунж-террасой, двухъярусная парковка, светлые квартиры с продуманными планировками и близость к природе. «Дивные дали» – жизнь, о которой вы мечтали. 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Альянс». Проявляйте в рации на сайте наш.дом.рф.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ocean. 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Разин Роман Александрович. ОГРН по 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
5: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
8: Акция действует до 30 сентября.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Кафе. Мы немного полезной информации на правах рекламы. Фестиваль «Сгущенка» – отличный повод выбраться всей семьей на свежий воздух. 22 августа Центр путешественников ждет гостей на базе отдыха «Чайка». Здесь будут интерактивные площадки, мастер-классы, выступления музыкантов, полезные лекции и теплая атмосфера большого туристического праздника. Это день, который объединяет отдых, впечатления и новые знания. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности в группе фестиваля во ВКонтакте. 0+.

0: связи. База. 124-й. Прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача. Выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.

0: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
1: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
2: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Вы на Красноярск ФМ. Еще немного полезной информации на правах рекламы. В жилом комплексе «Фамилия» от группы строительных компаний «Спецстрой» в Солнечном двор делают не для машин, а для жителей. Здесь предусмотрены детские площадки, прогулочные зоны и места для семейного отдыха. Рядом школа, детский сад, магазины, аптеки, парк. В жилом комплексе квартиры от 28 до 85 квадратных метров. Стоимость примерно от 4 миллионов 700 тысяч рублей. Жилой комплекс «Фамилия» – место вашей семейной идиллии. Подробности на 24spetstroy.rf. Телефон 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Всегда в «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: «Водолей». Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические. Стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 Вт. Выгодно. «Водолей». Больше, чем сантехника.
4: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Night Car мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
5: У «Оптики ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный.
8: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. ЦИК Российской Федерации накануне исключил партию «Яблоко» из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму. При этом у «Яблока» остаются 127 кандидатов в Думу по одномандатным округам, пишет ТАСС. Власти Российской Федерации готовят новые меры борьбы с дефицитом топлива. Как пишет «Коммерсант», правительство может запретить экспорт ароматических углеводородов, которые все более активно используются как октаноповышающий компонент при производстве бензина. Участники рынка считают введение эмбарго на зарубежные поставки логичными, но сомневаются, что это улучшит ситуацию с доступностью ароматических углеводородов. Одновременно с этим продолжает раскачиваться ситуация с ценами на бензин. Как пишут «Известия», с начала года

М, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». На главных красноярских часах сегодня прозвучит новая мелодия. 19 августа считается датой, когда казаки во главе с воеводой Андреем Дубенским заложили на слиянии рек Качи и Енисея первую небольшую крепость. С нее и был основан Красноярск, сообщил в своем телеграм-канале глава города Сергей Верещагин. Праздничную мелодию сегодня можно будет услышать в 15 часов, в 18 и в 9 вечера, пишут Сибновости. Не знаете, куда отправиться на выходные? Фестиваль «Сгущенка» даст готовые ответы. 22 августа на базе отдыха «Чайка» по адресу Базайская 242/1 соберутся главные эксперты по отдыху на природе Красноярского края. В программе мастер-классы по установке палаток, лекции по безопасности в тайге и огромный маркет. Местные производители продадут все для туризма, от крепких термосов до непромокаемых рюкзаков. Как говорит директор Центра путешественников Григорий Накалюжный, это фестиваль со вкусом любимого лакомства всех туристов. Здесь каждый найдет маршрут по душе. Приходите всей семьей, будут розыгрыши призов. Начало в 2 часа дня. Вход свободный, без возрастных ограничений.

0: точно, точно не будет. И о валюте. Доллар 85.16, евро 98.73. Алина Старцева, служба информации.
1: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня в среду, 19 августа, в Красноярске переменно облачно, к вечеру ожидаются дожди. Дневная температура плюс 19, скорость ветра с порывами до 3 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Радио Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Давайте рассуждать логически. Новая дорога сократит путь до бизнес-центра. Транспортная доступность повысит привлекательность района. Привлекательность – спрос. А спрос – цену. ЖК «Фамилия» в Солнечном. Сегодня покупка, завтра капитал. Это не прогноз, это простая логика роста. Современные квартиры с панорамными окнами, закрытый двор, дизайнерские подъезды. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом».
9: Проектная декларация на сайте наш.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody. Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
5: Привет, салют.
8: Привет.
2: Радио.
9: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Где взять по осени тепло-то? И по зиме, и по весне? Известно каждому. У Зоты, чей чудный дар у нас в цене. Заметил тут в беседе как-то, возможно, главный кочегар. Поместье, знаете, без Зоты. Уж не поместье, а амбар. Достойно поэтичных слов. Величие зотовских котлов. Компания «Зота». Калинина 53А и Брянская 142. 247-77-77.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
10: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
11: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
4: Сайт bunker919.ru.
5: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горла-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
8: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
9: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

Звоните 242-33-64. Подробности на сайте строй-сибирь-гнб.рф. Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможно, предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Night Car мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный.
8: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Крупный бизнес запросил у государства поддержки для защиты от дронов. Сразу несколько предпринимательских объединений обратились в правительство с просьбой оказать меры поддержки в связи с атаками украинских БПЛА на торговые объекты, пишет независимая газета. Лоббисты в обращениях к премьеру Российской Федерации Михаилу Мишустину предлагают правительству расширить меры поддержки как для крупного, так и для малого и среднего бизнеса. Минздрав расширит перечень должностей для медсестер, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС. С 1 сентября медсестрам и фельдшерам станут доступны должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. Если человек имеет образование по лабораторной диагностике, он сможет стать главным лаборантом. Также предусмотрена возможность занять пост медсестры по приему вызовов скорой помощи и стерилизационной медсестры. В новом учебном году в Красноярском крае в школу пойдут 31 тысяча первоклассников. Всего за парты сядут более 360 тысяч детей, сообщается на сайте регионального правительства. Все получат учебники по обязательным предметам. По словам министра образования Татьяны Гридасовой, проверку готовности прошли все 977 школ региона. В 13 образовательных учреждениях завершаются последние работы. В 53 школах установили системы видеонаблюдения, контроля доступа, оповещения, охраны и другие средства защиты. 1 сентября в Красноярском крае откроются две новые школы в Красноярском микрорайоне Тихие Зори и Уяре, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Красноярцы собирают урожай для бойцов в госпиталях. Витамины нужны парням для качественного восстановления, сообщает телекомпания «Енисей». Всем, кто хочет поддержать бойцов, Народный фронт предлагает принести ранетки, яблоки, ягоды и свежий мед по адресу улица Ленина, 49. Волонтеры передадут все в госпиталь. Красноярску сегодня 398 лет. 19 августа считается датой основания Красноярского острога. В этот день в 1628 году казаки во главе с воеводой Андреем Дубенским заложили крепость у слияния Качи и Енисея. В честь исторической даты глава города Сергей Верещагин поделился в своем канале архивными кадрами Красноярска. До большого юбилея осталось ровно два года. В 2028 году 19 августа Красноярску исполнится 400 лет, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 85.16, евро 98.73. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето, ох, лето.
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: Сегодня в среду, 19 августа, в Красноярске переменно облачно, к вечеру ожидаются дожди. Дневная температура плюс 19, скорость ветра с порывами до 3 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
9: После небольшой рекламы.
10: Мам, а что такое счастье?
11: Это когда ты играешь во дворе, а я спокойно. Когда вид из окна красивый.
10: На лес и поля.
11: Лаунж-терраса.
10: Как на курорте.
11: Парковка двуярусная и папа довольный.
10: Я хочу такую счастливую жизнь.
11: Уже скоро, малышка, ведь мы переезжаем в дивные дали.
10: ЖК «Дивные дали» – это про счастье.
11: Отдел продаж 217-80-50.
12: ГСК «Спецстрой», застройщик «Эзе Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

Это радио Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Ну что, Красноярск, отправляемся мы с вами в маленькое гастрономическое путешествие в Италию. И далеко ехать не придется. Ведь во вкусной точке появились сырные палочки с горячей тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. Откусываешь, а внутри нежный сливочный сыр, который красиво так тянется. К ним можно взять соус пицца из томатов и итальянских трав. Получается почти неаполитанский перекус в центре Сибири. А для любителей картофеля есть сет с приправой оливки и орегано. Засыпали приправу в пакет, встряхнули, и обычный фри заиграл средиземноморскими нотами. Заезжайте на Красраб 195, Партизана Железняка 36А или Перенсона 4. Подробности и бонусы в приложении «Вкусная точка». Возрастные ограничения 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102 770 025 7.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа пуховиков Вахара.
7: Скидки на пуховики до 45%.
8: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
9: ИП Расмин Роман Александрович. Огранный под 4500-420-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
10: Про здоровье.
11: Для слушателей старше 16 лет.
12: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

слушаете Красноярск ФМ, и здесь минута рекламной информации. ЖК «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой» – это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но ближе к спокойной природной среде. Комплекс находится в Октябрьском районе Красноярска, рядом с озером парком «Октябрьский». Во дворе озеленение, детская и спортивная площадки, места для отдыха и закрытая территория. Рядом магазины, аптеки, остановка «Молодежная» и выезд на Калинина. Подробности на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Это Красноярск ФМ, немного полезной информации для тех, кто ищет, как же круто можно провести время. 22 августа фестиваль «Сгущенка» соберет на базе отдыха «Чайка» всех, кому близок активный образ жизни. Центр путешественников подготовил насыщенную программу. Лекции, мастер-классы, интерактивные площадки и общение с представителями туристической сферы Красноярского края. Это возможность узнать больше о путешествиях, найти единомышленников и спланировать новые выезды. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности в группе фестиваля во ВКонтакте. 0+.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально.

0: гармонии и грации. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
1: Акция действует до 30 сентября.
2: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
3: Вход свободный.
4: Информационный партнер «Радио Красноярск ФМ».
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Новый налог призвали ввести для мигрантов, пишет «Лента дня». В Госдуме заявили, что иностранцы должны платить налог в 3%, когда переводят деньги из России в другую страну. В 2025 году мигранты отправили за границу более 17 миллиардов рублей, отметили депутаты. Подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже 3000 рублей, иначе он может быть трактован как взятка, сообщили ТАСС в Роскачестве. Жители Мичуринского все же получат обещанную дорогу, но ждать придется долго, пишет НГС-24. В Красноярске объявили торги на проектирование дороги, которая соединит микрорайон Мичуринский с улицей Аральской. Проектировщик должен подготовить документы до 30 декабря 2027 года. И только после этого начнется строительство. Сколько будет стоить сама дорога и какой она будет длины, пока неизвестно. Это определят во время проектирования. В проект также должны войти освещение, благоустройство, озеленение, перенос коммуникаций и снос строений, которые попадут в зону работ. К 1 сентября в 4 школах Красноярска полностью обновили пищеблоки, пишут Горновости. Работы прошли в лицее номер 9, 44-й школе, 63-й и 91-й. Там капитально отремонтировали кухни и обеденные залы. В лицее номер 9 заменили все. От инженерных коммуникаций до полов и потолков установили новую технику. А в школе номер 63 повара теперь будут работать с современными пароконвектоматами, холодильными, тепловыми и посудомоечными машинами. Программа модернизации школьных столовых действует в Красноярске с 2023 года. За это время работы провели уже в 19 учреждениях. Зумеры не хотят заключать брак, пишет «Лента дня». В 2023 году свадьбу сыграли 181 тысяча мужчин и 288 тысяч женщин, которым от 18 до 24 лет. При этом в 2000-м браков среди людей в этом возрасте было почти на 44% больше. Сейчас молодежь чаще узаконивает отношения с 25 до 34 лет. Психологи объяснили такой сдвиг тем, что зумеры нередко считают себя взрослыми детьми, поэтому они не обзаводятся семьей. Кроме того, для них важнее получить образование и построить карьеру. Но это не значит, что зумеры отказались от брака. Они стали относиться к нему иначе. Для них это союз сформировавшихся личностей. И о валюте. Доллар 85.16, евро 98.73. Алина Старцева, служба информации.
0: Климат контроль
2: на 96.2 FM.
4: Сегодня в среду, 19 августа, в Красноярске переменно облачно, к вечеру ожидаются дожди. Дневная температура плюс 19, скорость ветра с порывами до 3 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
6: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
5: Бонжу.
8: Привет, хай.
6: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Особенно будет полезно для тех, кто весь день катается по городу и понимает, что время обеда прошло, есть охота, дел еще полно, так что вот ловите подсказку. Новинки появились во вкусные точка. Big Chicken Burger

идеально сочетается с курицей. Получается сочно, хрустяще и очень сытно. Заезжайте по пути на Красраб 195, Авиаторов 60 или Перемсона 4. Удобно взять с собой и продолжать маршрут по вашим делам. Цена от 389 рублей. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные.» 6 плюс ООО «Система ППО. Город».

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Евгений, уголь засыпая, об нем не думал каждый год. Система Зоты дорогая его лишила тех забот. Ей подойдет любой, по сути, от кирпича до порошка. Шнек в три вершка легко прокрутит 2,5 вершка. С котлами Зота жизнь проста. От Рождества и до поста. Компания «Зота», Калинина 53А и Брянская 142, 247-77-77.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
8: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
9: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
10: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
11: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше потом уже наступило. В Nightcar мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
12: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭ «Конструктив Девелопмент». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
1: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти? Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: О, Дивснайпер, УГР, 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: У «Оптики ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
8: Вход свободный.
9: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: СМИ Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Радио. Красноярск-ФМ.

Кроме Красноярска ФМ, еще немного полезной информации на правах рекламы. Дом на Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, реку и город. Собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
1: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.
4: Папа, папа, хочу установить рекорд.
5: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Буде спорт».
4: А что это?
5: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
4: Сеть магазинов «Форвард» и «Буде спорт».
5: Стиль и комфорт.
6: Весь ассортимент на сайте budesport.ru.
7: О, экипировочный центр «Буде спорт». Украин 110-246-850-12.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Россиянок просят объяснить нежелание заводить детей в ближайшее время. Госуслуги рассылают предложение пройти опрос об отношении к институту семьи. Среди прочего, респонденток спрашивают, планируют ли они рождение ребенка в ближайшие 2-3 года. При выборе ответа «нет» появляется форма, в которую необходимо вписать объяснение своего решения. Канал «Осторожно новости» уточняет, что вопрос о планировании детей не высвечивается в анкете, если респондентка указывает возраст младше 15 лет или от 40. Новая газета пишет, что мужчинам тоже предлагают пройти опрос, однако формулировки там другие. Канатные дороги вместо метро предложили построить в Красноярске. Если строительство красноярского метротрама остановят, городу придется искать альтернативу. Один из вариантов – канатные дороги. Так считает доцент кафедры автомобильных дорог и городских сооружений СФУ Вадим Серватинский. По его словам, наземная транспортная сеть уже почти полностью загружена, что видно по постоянным пробкам. При этом с трамваями тоже могут возникнуть проблемы из-за рельефа и планировки улиц. Решение может быть альтернативное, но почему-то в России к нему относятся, ну, по крайней мере, в Красноярске, как к туристическим дорогам. Это канатные дороги. Хотя на самом деле они очень сильно развиваются, рассуждает Серватинский. По словам специалиста, холодный климат тоже не должен стать препятствием. Современные системы позволяют использовать канатные дороги и зимой именно как транспортное средство, пишет НГС-24. Парковку у столбов ограничат из-за экскурсии для семей погибших участников СВО. Ограничения введут у восточного входа в нацпарк с 22 часов 21 августа до 16 часов 22 августа. В субботу там ожидают примерно 300 человек, поэтому парковку временно ограничат, чтобы не создавать проблемы с транспортом. Посетителям рекомендуют добираться на автобусе номер 37 до остановки столбы, восточный вход, оттуда до начала тропы Ермак 900 метров, пишет Красноярск. В курсе. В Советском районе определили победителей конкурса «Самый благоустроенный район». В этом году от жителей поступило рекордное количество заявок – примерно 1300. Лучшими стали 16 участников, которые превратили обычные дворы и балконы в настоящее произведение искусства. Так, в номинации «Лучшая клумба» отличился тракторист Иван Бахарев. Мужчина с детства любит что-нибудь мастерить и в прошлом году, заручившись поддержкой соседей, решил создать в своем дворе арт-объект. Увидел в интернете корабль с алыми парусами. Сами они мне понравились. Разработал эскиз, рассчитал, какие нужны материалы, договорился с управляющей компанией и начали потихоньку создавать свой корабль. Зимой мы украсили его гирляндой. Многие жители приходят, любуются и фотографируются, рассказал Иван Бахарев, пишет Ньюслаб. И о валюте. 85,16 евро, 98,73. Алина Старцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
5: Климат-контроль на 96,2 FM.
6: Сегодня в среду, 19 августа, в Красноярске переменно облачно, к вечеру ожидаются дожди. Дневная температура плюс 19, скорость ветра с порывами до 3 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.

0: ЖК «Фамилия». Откройте новую страницу вашей жизни. Отдел продаж 217-80-50.
1: ЮСК «Спидстрой». Застройщик из «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 5 часов вечера в Красноярске, за окном. Не нравится мне то, что за окном.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:05 в Красноярске. Это антипробочное шоу «Навигатор». У микрофона Ром Бутанаев.
1: Антри Губва.
4: Всем здравствуйте.
1: Привет.
4: Так, ситуация. Мне не нравится то, что вот, ну, я об этом и сказал.
1: Ну, осень идет. К осени дело идет. Что хотел ты?
4: Пускай идет куда угодно.
1: Пусть мимо нас проходит, пожалуйста.
4: Слушай, Аня, не могу не спросить. А ты вот за это лето где-то вот куда-то ездила отдыхать?
1: Ну, в Абхазии только. Ну, на даче была еще.
4: Не, я имею в виду какие-то вот, ну, там, загородные дома, там, бани.
1: Моя
4: вот
1: дача есть. Считается загородным домом?
4: У тебя вот, подожди, у тебя на даче бани есть?
1: Короче, у нас есть дача.
4: Да или нет?
1: Быстро. Да, но недоделанная.
4: А купель?
1: Нет, там, кстати, нет.
4: Вот, смотри, поэтому здорово, что у нас есть человек, который тебе поможет рассказать вот про все вот эти интересности. У нас в студии генеральный директор компании Айлан Концевенко Максим Александрович. Максим, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Я вот сразу скажу, что я вот как человек, который когда приезжает вот куда-то вот эти вот в потрясающие места отдыха, у меня жена всегда говорит: баня, баня, баня. Я говорю: нет,
1: да?
4: Нифига, купель. Вот, я просто обожаю купели. И, собственно, вот и вопрос. Вот если человек хочет, допустим, у себя на даче поставить купель, вообще какой участок нужен для установки вот этой термокупели?
5: Вообще, на самом деле, подойдет абсолютно любой участок, более-менее ровный. То есть купель можно установить на любую горизонтальную поверхность. Он не обязательно должен быть большим, средним, абсолютно любой.
4: Ну, то есть, Ань, вот мотай быстрее. А, у тебя усов нет, тебе мотать не нужно.
1: Но я запоминаю, записываю.
4: Вот. А можно ли установить ее на даче вот, без какого-то там капитального строительства?
5: Ну, на самом деле, термокупель можно установить хоть в чистом поле.
1: Вот это, кстати, было бы без оригинально. Разницы. Просто купил участок
4: сейчас,
1: да, и сейчас, там купель.
4: Сейчас человек
1: одинокая.
4: Такой, так, у меня есть как раз чистое поле. И я хочу купель. И в целом все сошлось. А вот что там, нужна какая-то основа для нее? Ну, там,
1: на чем
4: может,
1: стоять
4: плита,
1: должна,
4: какая-то,
1: да.
4: Терраса, не знаю, там еще что-то.
5: Организовать можно площадку любую под нее. В принципе, ее можно поставить хоть на газон, если он выдержит этот вес. Самое лучшее – это сделать подсыпку из инертного материала, чтобы вода уходила прям под купель и не устраивать болото ни у себя, ни у соседей на участке.
1: А место, например, как-то принципиально, где именно, если на участке, там, с краю, по центру, или вообще все равно в целом?
5: Все
1: там
5: равно,
1: ничего такого
5: на
1: не
5: ваш
1: нужно.
5: Вкус, дизайн, стиль, желание.
4: А есть, ну, вот, окей, мы понимаем, что хоть где, но все-таки, вот, какие параметры тогда стоит учесть, собственно, перед тем, как устанавливать?
5: На практике учитываю только дизайн участка. Как правило, купели ставят либо ближе к бане, чтобы можно было еще это и совмещать из бани в купели, с купели в баню, либо на какую-то отведенную специально для этого зону на участке. Все очень индивидуально, на вкус и цвет, как говорится.
1: А она и по размеру, получается, может быть разная, там... 3 метра, 1 метр.
4: Вот, хочу вот, хочу купель на 33
1: да,
4: человека.
1: Вот хочу,
4: можно
1: чтобы там да, все без проблем. Сидели.
5: Без прям, проблем.
1: А можно на одного маленькую, да, такую мини сделать какую-нибудь?
5: Ну, мини можно сделать тоже, но, как правило, они стандартного размера бывают. В принципе, что у нас, что у любых других там производителей. Да, то есть, ну. В одного даже в большой будет сидеть очень классно. Очень
4: удобно, на одного можешь тазик себе погреть.
1: Я, знаешь ли, летом иногда грею.
4: Летом занимаюсь этим, как и многие у нас в городе, да и в целом в городах. Нет, но на самом деле я правда говорю, что вот для меня, допустим, купель это вообще чистый кайф. А получается, она же и нормально зимой в холода функционирует?
5: Да, да, да. Нашу купель мы пробовали в -42 разогревать. 1.5 часа, и там была комфортная температура уже для эксплуатации.
4: Господи, ну это же дичайший кайф.
1: Это интересно, я думала, там накрывается, все забывается до следующего лета.
4: А ты что, ни разу в купели зимой не сидела, что ли?
1: Нет, как-то я...
4: Надо тебе вот исправить этот процесс. В общем, как вы понимаете, вот сегодня мы о таких вот потрясающих, приятных делах будем вам рассказывать, поэтому за эфиром следите обязательно. Ну и еще немножечко информации на правах рекламы, причем тоже очень такой вкусной и классной информации. Вот, например, новинка для всей семьи имеется у компании «Вкусная точка». А вот ситуация, собрались в поездку с детишками, например, и внимание, вот для вас есть новинки со смешариками.
1: Ого.
4: А? Берете, собственно, Kids Combo, бургер или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями.
1: Ой,
4: на десерт, кстати, мороженое Ice Deluxe карамель маршмеллоу из натурального цельного молока с густыми карамельными топпингами и пакетиком голубых и розовых маршмеллоу. В общем, все это можно попробовать по пути через Волочаевскую 44, Молоково 43 или Партизан Железняка 36А. Стоимость мороженого от 179 рублей, а Kids Combo от 329. Подробности и актуальное приложение можно узнать в приложении «Вкусная точка». Возрастное ограничение 6+, ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-1754.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
3: Вечером каждый выбирает свое. Детям «Китс Комбо», взрослым сочный «Грант», а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
4: 6+, ООО «Система ПБО», Москва, УГРН 102-870-025-17-54.
5: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Night Car мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
9: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
10: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на «Чанган CS35 Max» с комплектацией «Комфорт» 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
12: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексные решения. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
13: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
14: Ну что, что? Шторы, конечно же!
15: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
16: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
4: ООО «СЗ «Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.20 в Красноярске. По-прежнему это антипробочное шоу «Навигатор» на Красноярск ФМ. У микрофона Ром Бутанаев.
4: Ань Трегубова.
3: Но напоминаю, что мы вообще-то не вдвоем. Сегодня, да, у нас Никита сегодня отсутствует, но по уважительным причинам. Mm-hmm. Но при этом есть человек, который рассказывает нам очень приятные вещи, потому что для меня, допустим, купель – это приятно. Вот Аня... Я вообще поражаюсь, как ты не знакома с купелями.
4: Да я не очень баню люблю, поэтому как будто бы как-то вот...
3: Максим, у вас есть где-то пробная купель для человека?
4: Ну, можно чисто потестить.
5: Мы устроим, да, если
4: все,
5: надо,
4: договорились.
5: Устроим.
4: Ура!
3: Кстати, вот мы до эфира общались касательно названия Айла или Ила. Я спрашивал, а вообще что за слово такое?
5: Вообще это слово, означающее с финского как радость, удовольствие, счастье. И все, что с этим связано.
3: Аня,
4: то, что...
3: радость, удовольствие, счастье.
4: То,
3: у тебя дача без купели. Ты едешь туда и не получаешь радость, удовольствие и счастье.
4: А потому что знаешь, какой информацией я не обладаю? Какие нужны коммуникации для работы купели? Вот что нужно вообще там... подделать, подключить, может быть, воткнуть куда-то.
5: К любой купели для удобства можно подвести воду. Угу. И еще для удобства можно организовать слив, чтобы еще все комфортнее было. Угу. Открыл один кран, налил воды, открыл другой, слил эту воду. Все.
3: Я думаю, что вот как раз-таки должен быть еще вопрос такой задан обязательно. А что касается ухода, как вообще в целом ухаживать за купелью?
5: Ополаскивать ее. Все. Единственное, что больше она не требует никакого ухода. Ее не нужно намывать. Покупались, слили воду, ополоснули, закрыли. Все. Стоит до следующего использования.
3: Это, ну, в целом, это как будто вот для меня прям вообще, для лентяя.
4: Мечта, да? Ничего делать не надо.
3: Мало того, что ты получаешь удовольствие, так за этим удовольствием еще мало надо ухаживать. Потому что вот у меня мотоцикл, вот я получаю удовольствие, но за ним ухаживать надо очень сильно. А здесь прям вот как будто бы все складывается. Кстати, вот насколько часто можно пользоваться купелью?
5: Каждый день. Насколько дров хватит? Дров, воды и желания.
3: Вот это вообще хорошо.
4: А если наоборот, допустим, редко ей пользуешься, ничего страшного?
5: Абсолютно ничего страшного.
4: Просто она стоит и стоит закрыто.
5: Просто она стоит и стоит. Дерево, лиственница веками. Материал нержавейка. Вечный материал. Все.
3: Кстати, расскажите про систему нагрева. Ведь она же у вас какая-то особенная.
5: Да, у нас запатентованная система нагрева. Полная водяная рубашка. Это когда все колосники полностью водяные. И стенки у печи также водяные. То есть печь греет не крышкой по принципу кастрюли, а всем телом своим полностью, кроме дверцы. Ну, дверца есть дверца.
3: Ну и вот как раз таки вот время нагрева купели сколько занимает?
5: На практике нагрев самой большой купели, она на секундочку 3 кубических метра объемом, 2 часа, если немножко расслабиться, 1.5, если от купели не отходить.
3: Вообще кайф.
4: А как температура там регулируется?
5: В комплекте у каждой купели будет электронный термометр, который опускается в воду, соответственно, и по нему идет регулировка
4: как
5: нагрева.
4: Достаточно?
5: Да,
4: только.
5: Да. Как правило, 2 полные топки, и купель готова.
3: А только ли дрова нужны? Или вот что-то электрическое тоже подключается?
5: Нет, нет. Печи все дровяные. Сухая береза – самый идеальный энергоресурс для нее.
3: Вот, ну и я вот не могу не захватить еще одну тему касательно того, что, ну вот, опять-таки, радость, удовольствие и вот это все. Мы, ну, владеем немножечко информацией, что вот помимо еще и купелей, есть еще и приятности у вас гриль-столы, например.
5: Да, да, одно из наших направлений – гриль-столы по принципу, как в фильме «Джентльмены» у Гая Ричи. Но только наш стол будет еще лучше.
4: Это заявочка хорошая.
3: Это прям очень даже хорошо. Ну и, собственно, я не вот еще... А есть какие-то вот проекты необычные, которые вы делали касательно купели? Вот реально человек сказал, говорит, хочу какой-то другой формы.
4: Треугольник типа.
5: Да, да, на заказ можно сделать... Как говорится, любые капризы за ваши деньги.
3: Ну, как говорится, no money, no honey. А если денежка есть, то в целом как будто бы все складывается.
4: Круто, круто.
3: Ну и, опять же, вот на данный момент, вот, допустим, от какой суммы вход в этот купельный мир? Вот этот великолепный.
5: Ну, в нашем случае самая классическая и самая популярная модель стартует от 280 тысяч. Угу. За полный комплект купели из пищевой нержавеющей стали с лиственницей внутри, обшивка, лестницей, электронным термометром и доставкой в пригороде Красноярска. Все приезжает на участок полностью готовым. Остается только налить воду и затопить печь. Все.
4: Классно.
3: Ну, то есть такая получается купель под ключ прям.
4: Ну, да.
3: Вот, а так, мне кажется, и должно быть. В целом, если кто-то вдруг из людей задумывался о том, чтобы как раз-таки сделать себе купель на своем участке, куда звонить, куда людям заходить, где смотреть?
5: Телефон 272-0872, сайт myilo.ru.
3: Ну вот и круто. Все. Максим, большое спасибо за то, что пришли к нам,
5: спасибо,
3: поделились
5: позвали.
3: Очень классной информацией. Я думаю, что... Ну, на самом деле, Ань, вот мой тебе совет. Во-первых, ты с Максимом пообщайся за эфиром, чтобы у тебя был
4: тест-драйв.
3: Тест-драйв купили. Ну и в целом, может быть, ты призадумаешься для себя. Спасибо вам большое, ждем вас снова в гости. Ну и прежде чем сделать небольшую передышку, я напомню, у нас есть немножечко информации на правах рекламы, которые мы с вами обязательно делимся. Допустим, вот кто-то выбирает для себя квартиру. Mm-hmm. И важно смотреть не только на площадь, но и на среду вокруг. ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе на улице Норильской, рядом с озеро-парком Октябрьский. Это дом комфорт-класса с монолитно-кирпичными стенами, закрытым двором, озеленением, зонами отдыха и парковкой. Квартиры от 29 до 65 квадратных метров с отделкой белый куб, так что можно сделать все прямо под себя. Подробности можно узнать на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой», ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
7: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
8: Дом из клееного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из клееного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
9: У оптики «Ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Ну, радует хотя бы одно, что дождик уже отстал вроде как. Возможно, в каких-то районах еще поливает, но вот тут у нас на Баумана уже вроде бы как перестал. Хотя я сейчас заглянул на карту Красноярска и увидел 9 баллов страшеннейших вот этих вот. Поэтому, если вы где-то стоите в пробке, ну, что я могу сказать, всего хорошего. Не, но если без издевательства, то, ну, главное, не забывайте. Дистанцию соблюдаем, скоростной режим, ну, тут, дай бог, километров 20 двигаемся. Ну и, как всегда, немножко подтопление где-то наблюдается, наверное.
1: Ну, это все пройдет, это все засохнет. Слушай, ну вот знаешь, что говорят в социальных сетях? Тоже такой забавный, скажем так, тренд стал набирать популярность. Девушка, значит, рассказала, что страдает бессонницей и буквально везде. То есть, ну, очень сложно и спать дома, там, неважно, в отеле, в гостинице, куда там она приезжает. Но единственное место, где она может спать, это рабочее место. Она говорит, как только прихожу на работу, рубит просто на раз. И, естественно, что пользователи тоже стали делиться своими информацией на эту тему и вот, и делиться вариантами, скажем так, корпоративных спален. Кто-то вот на каких-то мусорных мешках спал в свое время, кто-то на коробках прилег, кто-то между полочек вставал, кто-то говорят, что даже просто прям на полу спит. А я, у меня, кстати, тоже был такой период, когда что-то я очень рано вставала, я приходила на работу, я была, ну, в офисе сидела, грубо говоря, и у меня дверь была, получается, сбоку от меня. То есть я сидела боком к двери. И я вот подпирала рукой голову, вот так, отворачивала ее от двери, чтобы было не видно, входящим с люби или нет, облокачивалась вот так на руку и спала. Ну, знаешь, так дремала, короче. У меня был прям разработанный лайфхак, как тихонечко поспать, чтобы никто не увидел.
3: Не, я вообще не знаю, я всегда стараюсь пользоваться вот временем пауз, допустим, хотя бы если минут 20 есть, типа.
1: Ну, подремать
3: и хочется спать, вообще вырубаешься.
1: Я тоже думаю, что
3: но это быстрая перезарядка, но она реально помогает.
1: Если организму надо, он подсказывает, что вот сейчас надо, дайте ему то, что он хочет.
3: А вообще, знаешь, я вот понимаю, почему вот сильные дожди и непогода такая, знаешь, от чего?
1: Ну-ка.
3: От того, что Криштиану Роналду, ну вот, поговаривает уже на 99%, но завершает карьеру после этого сезона.
1: Ну да, это я тоже слышала.
3: Причем он сам сказал, вот тут цитата, вероятно, это мой последний год в футболе, я хочу уйти, оставив после себя великое наследие.
1: Ну, но он это и сделал, мне кажется.
3: В целом, как будто бы, да, счету. Здесь не обманул, потому что карьера, ну, действительно великая у человека, и кто бы как к нему ни относился, я думаю, что все равно все могут сказать, что спортсмен, конечно, он потрясающий.
1: Но мне кажется, что очень важно, что он много кого вдохновил. Это же тоже важно. Не только свое наследие стало, но реально вдохновил людей заниматься спортом, не бояться этого и вот идти к каким-то вершинам.
3: Это что, мы сейчас студия без жести была?
1: Ну, какая-то такая.
3: Типа, мотивируйте друг друга.
1: Милота, да. Немножко
3: ну, ладно. И так тоже иногда умеем. Да. И так тоже иногда надо.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919.
7: Заряжай
6: семью или друзей.
7: Нацеливайся
6: на яркие впечатления. А со скидками?
7: Это вообще огонь.
6: 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения.
7: Подробно по телефону 2919.
6: Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
8: Сайт bunker919.ru.
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
10: Папа, папа, хочу установить рекорд.
11: О, тогда нам нужно в Форвард и Буде Спорт.
10: А что это?
11: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
10: Сеть магазинов Форвард и Буде Спорт.
11: Стиль и комфорт.
8: Весь ассортимент на сайте budesport.ru.
12: О, экипировочный центр Буде Спорт. Украин 110-246-850-12.
13: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
14: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
16: Из Красноярска.
17: Для Красноярска.
18: Здесь налево или направо. Навигатор.
19: Если вдруг кто-то забыл, это антипробочное шоу «Навигатор» на Красноярск ФМ. По-прежнему у микрофона Ром Бутанаев.
20: Ань Трегубова.
19: Всем здорово.
20: Привет, привет.
19: Так, слушай, у тебя же остро стоит, да, квартирный вопрос?
20: Ну, вообще, да, честно говоря.
19: Ты же не в своем жилище обитаешь?
20: Нет, не в своем.
19: Вот, для тебя вариант, ну, и причем вариант очень даже потрясающий, потому что, ну, цена, понимаешь, цена 1,1 миллиона рублей.
20: Нормально.
19: Нормально?
20: Такой меня устраивает.
19: Нормально. Вот, смотри, за такую сумму продают уютную квартиру на итальянской Сицилии.
20: Ага. А? Куда вылетать?
19: Однушка полностью готова к

0: проживанию. Есть вся необходимая мебель и техника. Кроме того, всего за 15 минут можно дойти пешком до озера.
1: Я, видишь, слезы из моих глаз катятся. У нас за один на один я могу, наверное, мусорный бак взять.
0: Да и парковочное место не факт, что купишь за один на один.
1: Хорошо.
0: Это как бы, как будто бы вот, что за несправедливость вообще?
1: Нет, это очень... А как это произошло? Извините.
0: Почему у них, а не у нас, да?
1: Да, реально, я обожаю все эти истории, где за относительно небольшие деньги можно что-то приличное. Я бы прям с удовольствием.
0: Вот, хотелось бы, конечно.
1: Хотелось бы,
0: но... Ну, как говорится, ваше ожидание.
1: Да-да-да, ваша проблема. Значит, тут у меня информация от ученых. Они,
0: от ученых,
1: да. Они просто говорят, они прям подтверждают. То есть уже была какая-то темка.
0: Да?
1: Теперь
0: что?
1: Они ее подтверждают, что сильные бедра продлевают жизнь. Знаешь, когда захват ногами делаешь?
0: А-а-а.
1: Если можешь его сделать, то тогда длинная жизнь. Короче, развитые мышцы ног снижают риск вот, значит, проблем с жизнью, назовем это так, на 23%, сердечно-сосудистых заболеваний на 34%, а также защищают от диабета и проблем с памятью. Прикинь, я не знала. Квадрицепсы поддерживают суставы, отвечают за ежедневную активность. И вот лучший способ укреплять их — это приседания, выпады, жим и становая тяга.
0: Ну, у тебя бедра сильные, нет?
1: Что,
0: ты поживешь еще?
1: Чуть-чуть еще поживу. Немножечко.
0: Не, ну я вроде как это, чуть-чуть двигаюсь, ну, типа, футбольчик играю.
1: Не, ну это уже.
0: На мотоцикле ты постоянно у тебя ножки прихватывают бак,
1: да,
0: поэтому как бы это.
1: У тебя внутренняя поверхность бедра хорошая должна быть.
0: Я в целом пожить собираюсь, но в силу того, что я взял мотоцикл, ну не факт, короче.
1: Ну там так, 50 на 50. С одной стороны, да, с другой мотоцикл. Ну ок.
0: Я типа уравновесился, короче.
1: Уравновесил, да, в ноль работаешь.
0: Но шанс есть при этом.
1: Шансы имеются, конечно.
0: Вот. Также у вас есть шансы стать настоящими чемпионами. А если быть точнее, то не у вас, а у ваших детей. И вот здесь пойдет информация на правах рекламы. Ну, во-первых, я думаю, что современное поколение, вы заметили, да, что все чаще выбирает гаджеты вместо движения. И Аня вот тоже вот этим пытается себя к современному поколению причислить, с гаджетом в руках постоянно. Вот, собственно, Академия «Я чемпион» заявляет, что пора менять виртуальные игры на настоящие победы. Собственно, «Я чемпион» приглашает детей, вот, например, на футбол. Набор открыт от 3 лет. Занятия проходят в теплом спортивном манеже. А тренировки ведут профессиональные тренеры с лицензиями от Российского футбольного союза,
1: это
0: между
1: круто.
0: Прочим. Первая тренировка, кстати, бесплатна. А для лучших воспитанников еще и возможность есть стажироваться в ФК «Краснодар». Прикинь.
1: Ой, вообще здорово.
0: Вот, а также не забывайте, что у ребят есть еще и приятные бонусы. Вот, например, покупаете рюкзак футболиста, получаете один абонемент в подарок. А рюкзак победителя – 2 абонемента. Рюкзак профессионала – сразу 3 абонемента. Все подробности можно узнать по телефону 296-5707. Находится Академия «Я чемпион» на Шахтеров 49Б. Акция действует до ее отмены. Мы сделаем небольшую передышку и скоро к вам вернемся.

0: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на «Красноярск-ФМ».
4: Здравствуйте. Бензин оказался в наличии только на 28% АЗС в России. Цифры со ссылкой на данные мониторинга приводят «Известия». Отмечается, что неделю назад этот показатель составлял 41%. В данный момент российские автомобилисты столкнулись со второй волной топливного кризиса. Россияне все активнее покупают плееры. Продажи по подсчетам аналитиков за первое полугодие выросли более чем на треть год к году. Эксперты отмечают, раньше смартфон был универсальным решением, но сейчас люди все чаще сознательно выбирают отдельные устройства для музыки. Причем многие отдают предпочтение тем вариантам, которые внешне напоминают плееры 2000-х, с кнопками, а не сенсорным экраном. Одновременно растет интерес и к виниловым проигрывателям для домашнего использования, пишут РИА Новости. Сеть из 6 АЗС выставили на продажу в Красноярске за 235 миллионов. Судя по фотографиям из объявления, как минимум 3 заправки работают под брендом «Опти», партнерским проектом «Газпромнефти». Еще на нескольких заправках логотипы скрыты, но оформление также напоминает эту сеть. В объявлении указано, что все станции находятся в собственности. Ежемесячную прибыль там оценили в 500 тысяч рублей. Автор объявления подтвердил НГС-24, что действительно продает заправки, но не стал рассказывать, связано ли это с нынешней ситуацией на топливном рынке. По его словам, он занимается бизнесом уже 27 лет. В Красноярске завершает укрепление склона на Второй Огородной. 3 нагельных поля полностью готовы. 2 подпорные стены построены у дома номер 24. Из-за корректировки документов часть работ могут перенести на следующий год, но в этом году планируют сделать максимум, пишет Ньюслаб. Колесо обозрения высотой 30 метров из Красноярского центрального парка культуры и отдыха увезут в Ачинск. Для определения места установки посоветуются с ачинцами, пишет «Пульс Красноярья». В Красноярске пройдет юбилейный, 5-й по счету туристический фестиваль под открытым небом «Сгущенка». 22 августа база отдыха «Чайка» превратится в пространство для всех, кто любит путешествия и активный отдых. Лекции, мастер-классы, живая музыка и интерактивные зоны для всей семьи. Вход свободный, без возрастных ограничений. Начало в 14 часов. Узнать подробности и найти интересные маршруты по краю можно будет прямо на площадке. И о валюте. Доллар 85.16, евро 98.73. Алина Старцева, служба информации.
5: Лето — это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Завтра, в четверг, 20 августа, в Красноярске облачно, без существенных осадков. Температура ночью плюс 13, днем плюс 21 градусов. Порывы ветра от 0 до 4 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.
10: После небольшой рекламы.
11: Мам, а что такое счастье?
12: Это когда ты играешь во дворе, а я спокойна. Когда вид из окна красивый.
11: На лес и поля.
12: Лаунж-терраса.
11: Как на курорте.
12: Парковка двуярусная и папа довольный.
11: Я хочу такую счастливую жизнь.
12: Уже скоро, малышка. Ведь мы переезжаем в дивные дали.
11: ЖК «Дивные дали». Это про счастье.
12: Отдел продаж. 217-80-50.
13: ГСК «Спецстрой». Застройщик «Азе Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 6 часов вечера в Красноярске, и, надеемся, пробки скоро станут чуточку меньше.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Ну вот и пошел второй час нашего легкого безумия. По-прежнему это антипробочное шоу «Навигатор», у микрофона Рома Танаев.
4: Ань Трегубова.
3: Это мы. Если что, не забывайте, третьего нету, да, и фиг с вами. Вот, такие дела.
4: Вернется когда-нибудь. Так, ну тут довольно, кстати...
3: Ну это не точно. Если выпустят.
4: Ой. То, значит, довольно интересная аналитика подъехала. Кстати, никогда вот такие параметры не сравнивала. Люди,
3: какие,
4: вот,
3: 90-90?
4: Слава богу, ну, это отложим до лучших времен. Нет, назвали города с самыми быстрыми курьерами. Мне кажется, прям, ну, типа, интересно, где они гоняют и доставляют еду.
3: Ну, Марсель. Там чувачок на такси гоняет.
4: Там человек давно уже.
3: Он один за всех. И все за одного.
4: Короче, нет, на самом деле самые быстрые курьеры живут в Новосибирске. Да, летом успевают доставить в среднем за 9 минут, собственно, то, что заказали. На втором месте по скорости Уфа, и который в среднем справляется за чуть больше, чем 13 минут. В Ростове-на-Дону доходит до клиента продукты за 13,7 минут. В Краснодаре за 13,8.
3: А мы...
4: Ну вот еще у нас пока нет, но есть самые медленные.
3: У нас не доходят.
4: У нас не доходят, да. Также здесь вот Москва, там почти 19 минут, Екатеринбург 21,6. А самый медленный город из этого исследования стал Санкт-Петербург, где 22,4 минуты.
3: Ну там, понимаешь, там сложно. Ты пока движешься куда-то, ты наслаждаешься всеми красотами вокруг и подзаряжаешься вот этой питерской эстетикой.
4: Да. Ну и понятно, что, естественно, очень сильно влияет время года. То есть, например, в Новосибирске резко возрастает количество ожиданий из-за снега, понятно, мы в Сибири находимся, а вот говорят при этом Москва, Питер, Екатеринбург, там сезонность не так резко видна, меньше снега, поэтому им, конечно, в этом смысле проще. Поэтому там сильно не меняется, они как летом, так и зимой практически ездят. Я думаю, что, мне кажется, у нас должно было быть, по идее, как вот я сегодня, ну не сегодня, вообще, в принципе, когда заказываю, довольно быстро приезжают, кстати, вот нет такого длительного
3: ожидания. Ну, у меня, если честно, тоже вопросов как будто бы
4: нет. В целом, да,
3: нет,
4: довольно оперативно.
3: Вот, но и, кстати, давай немножечко вот расскажем полезной информации на правах рекламы. Опять же, не забывайте, что есть у нас потрясающие друзья. Они очень вкусные, и здесь уже точка.
4: И уже точка.
3: Да, но смотри. Такой привет итальянский сейчас расскажу.
4: Ну-ка.
3: Значит, у ребят есть итальянский перекус. Внимание, это сырные палочки и картофель. Ну, например, вот хочется днем вот просто немножечко перекусить, да? И вот в Красноярск, собственно, мы можем отправиться в маленькое гастрономическое путешествие в Италию. Собственно, во вкусной точке есть вот эти вот палочки с тягучей, горячей моцареллой под хрустящей корочкой. Откусываешь, а внутри вот нежный сливочный сыр, который красиво тянется. К ним можно взять соус пицца из томатов и итальянских трав, например. Вот получается почти неаполитанский перекус.
4: Очень круто звучит.
3: Круто. Для любителей картофеля есть сет с приправой оливки и орегано. Прикинь. Засыпали приправу в пакет, стряхнули, и обычный фри заиграл с единоморскими нотками.
4: Я пробовала, очень вкусно.
3: Кайф? Вот, ребятушки, так что не забывайте, что можно заехать на Красрап 195, Партизан Железняка 36А или Пейнсона 4. Подробности и бонус в приложении «Вкусная точка». Напоминаю, возрастное ограничение 6+, ООО «Система ПБУ», город Москва, ОГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на навигатор 124.ру. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Где взять по осени тепло-то? И по зиме, и по весне? Известно каждому. У Зоты, чей чудный дар у нас в цене. Заметил тут в беседе как-то, возможно, главный кочегар. Поместье, знаете, без Зоты. Уж не поместье, а амбар. Достойно поэтичных слов. Величие зотовских котлов. Компания «Зота». Калинина 53А и Брянская 142. 247-77-77.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Расмир Роман Александрович. Огранный по 244-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
2: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.

0: Ну что же нам нужно?
1: Ну что? Шторы, конечно же!
2: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
3: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Я 100% уверен, что вы соскучились и ждали. Ну где же эти ребята? Где наш любимый антипропочный шоу-навигатор на Красноярской ФМ? А вот оно. Ром Бутанаев здесь.
4: Антри Губа тоже.
3: Мы тут-а. Ну, а слушайте, очень интересная история. Оказывается, в Японии появились отряды по борьбе с вонючими анимешниками. Причем именно с вонючими, понимаешь?
4: И вонючие, я так понимаю, не типа противные, а в смысле, что прям пахучие вонючие.
3: Короче, проблема с неприятным запахом на аниме-фестивалях стала настолько острой, что вот, например, на Комик-маркет в Токио начали дежурить девушки с дезодорантами, которые опрыскивают потных посетителей. Вот также на входе установили специальные дезодорирующие ворота, где посетители освежают, а затем выдают сувенир за то, что теперь он не воняет. Приколи.
4: Это интересно. Оригинально, как минимум.
3: А в отряд вот этих антивонючек специально набрали девушек, чтобы аниме-фанаты легче соглашались на обработку дезодорантов. Вот такая вот история. Чё, как ты? Воняешь, не воняешь?
4: Я нет, кстати. Вот в этом плане все у меня норм.
3: А у тебя есть кто-нибудь, коллеги, кто еле... Вот ты постоянно такая напрягаешься, то, что он воняет человек.
4: Да, у меня раньше была коллега, но она справилась с этой проблемой. У нее... Там же, ну, типа...
3: Купила дезик, да, наконец-то?
4: Нет, на самом деле... Вот...
3: Или помыла подмышки 30 секунд, наконец-то.
4: На самом деле нет, там все с этим так сложно, вот ты никогда не угадаешь. То есть, например, вот при стрессе чаще всего... может неприятно пахнуть человек, именно потому, что просто это стресс, и так гормоны просто так работают. Ага. А если ты просто потеешь, не знаю, в спортзале, например, может вообще не пахнуть, например, пот. Ну, вода и вода из тебя течет.
3: Ну, а если человек просто дура не моется?
4: Таких мы не уважаем. Я таких сейчас стараюсь держаться подальше. Но мне, причем мне кажется, что я обычно свои запахи чувствую все. Ну, то есть я там как бы могу оценить, там, как пахнет. Странно мне иногда, что люди не чувствуют от себя запах. Ну, или иной раз, может быть, сделать просто ничего не могу. Ты, например, прикинь, пришел на работу, что-то там стрессанул, и от тебя пахнет.
3: Не,
4: а
3: не,
4: что
3: я
4: делать?
3: Я реально чувствую, когда я воняю.
4: Нет, ну это понятно, я имею в виду, ты пришел, и что делать-то? Бежать, мыться?
3: Нет, я, знаешь, это, я из тех людей,
4: снова...
3: кто просто реально скажет это. Ребят, сорян. Припотел
4: слегка.
3: Ну,
4: наверное, да, конечно, как-то объяснить, что это типа не ты дурачок такой, и тебе все равно, а что, ну, ситуация такая, это нормально в целом, ну, так живем. Поэтому тут как бы надо так, аккуратно. Но у меня была ее коллега, вот этой коллеги, которая неприятно пахла, она очень жестко при всех про нее всегда говорила, вот так делать, мне кажется, не надо. Прям при всех говорила, что от тебя воняет, грубо говоря. Это уже как-то, ну, не очень хорошо. Нужно на ушко аккуратно там объяснить.
5: Ты воняешь.
4: Да, на ухо просто подходишь, бегишь, шепчешь.
3: Так, ладно, немножко не вонючей информации, а наоборот, таки полезная информация на правах рекламы. Вот, например, кто-то из наших слушателей выбирает квартиру для семьи, но для вас тогда совет: присмотритесь к ЖК «Фамилия» в Солнечном от группы строительных компаний «Спецстрой». ЖК «Фамилия» — это дворы без машин, это классные детские площадки, это зоны для прогулок, рядом школа, садик, магазины, аптеки, парк и спорт. Комплекс.
4: Это вообще все просто.
3: Вот. А ЖК «Фамилия» — это место для вашей семейной идиллии. Все подробности можно узнать на 24spetstroy.rf, телефон 217-80-50, застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вечером каждый выбирает свое. Детям «Кидс-комбо», взрослым сочный «Грант», а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
4: 6+, ООО «Система ПБО», Москва, УГРН 102-870-025-17-54.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Ждать баню год?
7: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
8: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
4: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: У «Оптики» ваше зрение день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск ФМ.
4: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
5: Александр, что выбрать? Volkswagen Polo или Opel Astra? Оба 1.6, одного года, оба на механике.
6: Polo. Дальше.
5: Понятно.
6: Astra я бы, наверное, не рассматривал, честно, зная проблемки этого автомобиля. Ну, еще H-серия может быть. Но Polo реально намного вывозимее. Если брать там Polo Rapid, особенно Rapid, если мы берем в генерации, где он лифтбэк, там еще и вместимость лютая. Давай, следующий.
7: Александр, езжу на Hyundai Solaris первого поколения. Нужен ли пламегаситель при удалении катализатора? И насколько он важен?
6: А вот слушайте, вы если удаляли катализатор, вам что же не это, собственно, не посоветовали? Кто-то обманочки ставит, кто-то ставит, кто-то просто удаляет там с пламегасителем, остляет и все. Зависит от того, что конкретно вы хотите потратить. То есть и здесь, наверное, тот, кто в сервисе вам эту процедуру делал, он же, наверное, посоветовал какие-то вещи, поэтому я бы оставил. Я вообще, честно говоря, катализатор менял на другой, но это лично моя позиция. Я вот как завод-изготовитель придумал, так, наверное, бы и делал. Но это дорого. Мы знаем прекрасно, сколько стоят сейчас катализаторы, и что со снижением качества топлива эти катализаторы будут вылетать через одного. Тоже знаем прекрасно. Давай дальше.
5: Да, ну и есть еще один вопрос. Subaru Outback 2.5 2017 год. Что можно сказать в целом и особенно по расходу масла?
6: Ну, расход масла – это вопрос такой. Есть ребята у меня, которые не наблюдают на фуриках, там, аутбеках и далее расходы масла. Если он не превышает нормы, ну, то есть разумного хотя бы, и дальше надо смотреть просто по тратам в течение хотя бы там межсервисного бега. Вот так я бы сказал. Если это доливка пол-литра-литр, то это ерунда. А если мы конкретно смотрим уже и доливаем чуть ли не как бензин на заправке, вот это уже вопрос. Ну и опять же, люди пытаются разными способами вылечить подобные болезни. Если доливка происходит достаточно часто, можно попробовать проиграть с вязкостью масла, но это не всегда помогает. В случае, если доливается немного, то это бывает в качестве дополнительной меры. А если уже доливки происходят постоянно, на регулярной основе, и вы от ТО до ТО доливаете там по 4 литра, ну, наверное, уже стоит задуматься о ремонте конкретного агрегата. А что конкретно по Outback'у могу сказать? Лично для меня Outback старенький, там, какой-нибудь, не знаю, 2004 года, был образцом вот именно универсала повышенной проходимости, с полным приводом, бодрый, веселый, очень управляемый и достаточно презентабельный. Да, в свое время они там поменяли концепцию, потом попытались вернуться, сейчас более-менее яркая такая вот звезда. Вот в этой же стезе это Livor Subaru. И вот она мне очень сильно напомнила, даже на более слабых версиях, именно старый Outback. Вот если хочется что-то более-менее свежее и с хорошими показателями взять, это оно. Но сразу предупреждаю, специфика по работам, которую, я думаю, наш слушатель уже в курсе и уже хапнул. Свое там много чего, включая запчасти, заказные позиции, сервисы, которые с оппозитами работают, различные нюансы по подвеске, полному приводу и так далее. Если все это в порядок привести, машина будет еще долго радовать. Поэтому я бы пока тревогу не бил насчет масла расхода. Надо посмотреть, сколько это, попробовать поиграть с вязкостью в нормах допуска завода изготовителя и уже потом делать выводы. Если не помогло и расход остается, а то и может быть стал выше, тогда уже смотреть, наверное, контрактный мотор. Поэтому обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
8: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
9: Информация на правах рекламы.
10: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.

0: Реклама. Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЗ «Конструктив Евломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
1: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
2: ООО «Дивснайдер», УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск, бизнес-центр «Тихий», офис 227.
5: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам «Джили». Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
6: О, а это что за кнопка?
7: А сколько он ест?
6: А он точно самый безопасный?
7: Он и это может?
8: Да ну, не верю.
5: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой «Джили» в автоцентре ВСК.
9: Новые автомобили «Джили». Проверено дорогами и автовладельцами.
5: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
9: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
5: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
4: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
10: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
11: Акция действует до 30 сентября.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
13: Из Красноярска.
14: Для Красноярска.
15: Здесь налево или направо.
16: А кто это тут у нас?
17: А кто?
16: А это антипробочное шоу «Навигатор» на Красноярск ФМ. По-прежнему в студии Рома Бутана.
17: Андрей Губова.
16: Это, если что, мы.
17: Привет.
16: А прикинь, было бы интересно, если мы просто левые имена фамилии называли. Такие,
17: кстати,
16: типа,
17: да.
16: Это такие... какие-то люди.
17: Что?
16: Типа Александр Петрович Крашев.
17: И Светлана Марусевич.
16: И вот каждый раз именно так выходили бы в эфир.
17: Можно придумать.
16: Чисто в прикол,
17: это
16: короче.
17: Это было бы круто.
16: Слушай, очень интересная ситуация произошла у нас здесь в Красноярске. Вот скажи, пожалуйста, а ты вот считаешь свою грудь большой?
17: Ну, вот довольно-таки. Средняя. Ну, большая, не знаю. Средняя большая. Я, прикинь, начала думать.
16: Типичная женщина определиться реально не может. Так, ну, да, ну, нет, ну, да, непонятно. Вот.
17: Ну, наверное, большая, да.
16: Ну, для кого-то, может, большая, а для кого-то, может, маленькая.
17: Для кого-то маленькая, да. Тут как бы...
16: Все же познается, да, в этом сравнении, да. Ну, слушай, Зитуёвина вот произошла, значит, из-за слишком большой груди оштрафовали девушку из Красноярска.
17: Реально за слишком большую грудь?
16: Да. Смотри, ситуация. Дорожная камера зафиксировала, что 28-летняя девушка ехала в автомобиле без ремня. Ну, не пристегнута.
17: Да, я понимаю.
16: Но на самом деле она была пристегнута, просто ремень между ее грудей скрылся. И для камеры было, как будто бы ремня нету. В итоге девушка попыталась оспорить штраф удаленно, однако ей сказали, говорит, не-не-не, приезжайте лично, нужны какие ваши доказательства.
17: Мы должны убедиться, мы что-то плохо видим, можно ощупать.
16: Собственно, когда она только заходила в

0: пол все ДПС, поняли.
1: То есть когда вперед сначала зашла грудь, а потом только девушка, они такие, а, все, понял, понятно.
0: Понял, вопрос не имею.
1: Вот такая ситуация.
0: Ну, кстати, это забавно, это очень много вот с этими, с камерами, которые фиксируют, там вообще столько вариаций, то под кофту спрячется этот самый ремень, и тоже его не фиксируют. Там,
1: а еще прикол бывает, когда черная одежда, плюс темно,
0: да,
1: вечером, и ремень может слиться с одеждой, и как бы, и потом ты такой, да блин, я был пристегнут.
0: А что, надо каждый раз доказывать?
1: Да,
0: ходишь, каждый раз
1: ты приезжаешь в центр фиксации, это как раз на Брянской 23, по-моему, и вот с ними там начинаешь там трёшь-мнёшь делать.
0: А, я, ну я не что, какое-то решение принимаю.
1: Ты трёшь-мнёшь?
0: Ну, что-то тручу там, но... Слушай, ну про Красноярск тоже у меня, значит, новость. Реки в Сибири, в фонтан, помнишь же, который на Театральной площади,
1: ага,
0: где вот этот длинный, такой многоярусный? Вот уже запустят в этом году, говорят.
1: А, да?
0: У нас не так много, что
1: наконец,
0: запустят.
1: Наконец лестницу откроют уже.
0: Да, но его сделают, кстати.
1: Если честно, меня не фонтаны больше волнуют, а лестница. Ты когда машину поставил на парковке там внизу, такой, надо вот тебе вот подняться.
0: И
1: ты такой,
0: обходить.
1: Да, блин.
0: Ну вот говорят, что сейчас основные все работы уже завершены, там уже инженерные системы, облицовки. Вот, и, короче, скоро должны уже как минимум до конца года сделать. А я, кстати, там была недавно.
1: А они специально, да, ко 2 августа не открылись?
0: Ну, на всякий случай, чтобы, да, чтобы в новом этом самом ничего не случилось. Короче, я была внизу, и там же действительно парковка уже сделана, Чехов стоит
1: внизу
0: на своем
1: на
0: месте. Нет, на этом самом, где парковка. Ну, внизу, я имею в виду, ниже, чем площадь.
1: Уровень
0: и, короче,
1: неба.
0: Да-да-да. И мне, короче, показалось, что Чехов стоит не так, как раньше. Он там с какой-то палочкой, и у него нога как-то так... И мне казалось, что он раньше в другой позе стоял.
1: Ну, ты в этот момент перекрестилась.
0: Ну, немножечко. Честно, я реально... У меня как будто эффект Манделы. Я такая, ну, по-моему, как-то по-другому было.
1: Вот живите теперь с этим.
0: Ну, теперь, да.
1: Такая вот информация.
0: Вот и думаете.
1: У человека. Очень серьезная.
0: Правда.
1: Не, ну а что?
0: Спугався.
1: Так, не надо пугаться. Зачем ты пугаешься? Не надо пугаться. Хороший трек был бы.
0: Классный.
1: Никто только не выпустил. Обидно, конечно. Вот, ну и, собственно, я что-то хотел рассказать. Еще и, прикинь, забыл, что...
0: Ну потом договоришь.
1: А, так нет, так а что
0: договорился?
1: Информацию про рекламу хотел рассказать.
0: Давай.
1: А, вот, например, дом на Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-класса. Ты в курсе про такой?
0: Ну, что-то слышал.
1: А он еще и на берегу Енисея.
0: Ой,
1: а там еще и панорамные виды на остров Татыш.
0: Уже хочется.
1: А еще и на реку, еще и на город. А, и вот, собственно, прогулочная терраса имеется, между прочим. А еще 2 вида паркинга, а еще и лобби с камином. И вот подробнее про все это можно узнать на сайте domnaulyanovskom.rf или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. В России предложили продлить прием заявок на получение семейной выплаты, пишет «Комсомольская правда». По мнению председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам семьи Сергея Рыбальченко, срок приема заявок на получение семейной налоговой выплаты необходимо продлить с конца сентября до декабря или Нового года. Это может обеспечить доступность поддержки для более широкого круга россиян. По мнению автора инициативы, многие семьи не обладают информацией о новом инструменте поддержки и о том, имеют ли они право на получение выплаты. Напомню, сейчас Соцфонд России начинает прием заявлений на оформление новой ежегодной семейной выплаты с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Поэтому тем, кто еще не смог подать заявление, не стоит затягивать. Процесс оформления выплаты включает не только подачу заявки, но и, возможно, предоставление дополнительных документов, что требует времени. Расширение проспекта Красноярский рабочий перенесли на 2027 год. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительства Александр Навроцкий. Ранее сообщалось, что Красраб планируется реконструировать на двух участках. В частности, собираются расширить проспект от мемориала «Сибирский каторжный путь» до кольца на Предмостной площади. Именно эти работы перенесут на 2027 год, так как подрядчика на них не нашлось. Город с февраля объявлял торги на реконструкцию 4 раза. Начальная цена при этом выросла со 103 до 108 миллионов рублей. Работы, тем не менее, уже идут. На прошлой неделе начали сносить 6 торговых павильонов на Предмостной. Закончить демонтаж должны до 15 октября. Еще один участок от Предмостной до Кольцевой сейчас ремонтируют, пишет НГС-24. 4 площадки для собак оборудуют в Советском районе. 2 зоны уже определены. 1 сделают на Истинской у домов номер 3 и 3А. 2 возле сквера у Дворца труда на Металлургов 22. На Истинской уже начали расчищать участок. Еще 2 места пока согласовывают. Территории проверяют на соответствие требованиям, а итоговый вариант площадок обсуждают с кинологами. Все 4 объекта должны быть готовы осенью, пишет «Красноярск в курсе». «Эй, Арнольд» может получить продолжение, пишет «Борус». Создатели мультсериала ведут переговоры с Paramount о возможном перезапуске. По словам продюсера, в продолжении герои-школьники станут на пару лет старше, чем в полнометражном мультфильме «Эй, Арнольд. Приключения в джунглях» 2017 года. Также продюсер выразил сомнение, что действие продолжения останется в 90-х. Вместе с создателем шоу они считают, что сюжет должен учитывать произошедшие за годы перемены, в том числе технологическое развитие. И о валюте. Доллар 85.16, евро 98.73. Алина Старцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
6: Климат-контроль.
7: На 96.2 FM.
8: Завтра, в четверг, 20 августа, в Красноярске облачно, без существенных осадков. Температура ночью плюс 13, днем плюс 21 градус. Порывы ветра от 0 до 4 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Радио Красноярск FM.
11: После небольшой рекламы.
12: Мам, а что такое счастье?
13: Это когда ты играешь во дворе, а я спокойна. Когда вид из окна красивый.
12: На лес и поля.
13: Лаунж-терраса.
12: Как на курорте.
13: Парковка двуяростная и папа довольный.
12: Я хочу такую счастливую жизнь.
13: Уже скоро, малышка, ведь мы переезжаем в дивные дали.
12: ЖК «Дивные дали» – это про счастье.
13: Отдел продаж 217-80-50.
14: ГСК «Спецстрой», застройщик «Эзэ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 7 часов вечера в Красноярске. По-прежнему навигатор вместе с вами.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена для слушателей

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: А вот и третий час. Вот они мы. Вот они мы, красавчики. Антипробочное шоу навигатора, микрофона Рома Танаев. Всем еще раз добрейших вечерочков, дамы и господа, леди и джентльмены, мальчики и девочки, бабушки и дедушки.
4: Это всякое ж представление.
3: Нормально?
4: У меня для тебя новость.
3: Для меня прям?
4: Прям для тебя.
3: Прям вот только для меня.
4: Тебе не понравится, я думаю.
3: Для тебя.
4: Рассветы, туманы и следующая информация. Короче, у россиянки чуть не отказалось сердце после нескольких месяцев на энергетиках.
3: Ну, подожди. Ну, там же вот опять, по-любому, она литрами их пила.
4: Слушай, значит, девушка из-за 12-16 часовых смен выпивала по 2-3 банки всего лишь.
3: Что требовалось доказать.
4: А ну, ты сколько выпиваешь?
3: В смысле, это одна в день максимум.
4: Ладно.
3: Короче,
4: смотри, перед ночным перелетом она выпила около литра, сумасшедшая. Конечно, пульс ее, естественно, подскочил свыше 200, и давление упало до 85 на 55. Врачи диагностировали аритмию и аритмогенный шок. Вот так делать ни в коем случае не нужно. С энергетиками вообще осторожно.
3: Это есть такие люди, которые долбят эти энергетики куда-то там так по 27,5 банок за сутки.
4: Это
3: и потом такие, о, что-то организм не работает больше.
4: Да, короче, это прям опасно, так делать не нужно.
3: Кстати, но если вдруг у вас проблемы со здоровьем, мало ли.
4: Ну, бывает.
3: Опять же, тут совет, я вот не знаю, насколько в это все верит, но типа вот, окей, один из советов. Апельсиновый сок, говорят, является супер напитком, прям вот супер напитком, всего 500 мл в день свежевыжатого сока исправят массу проблем со здоровьем. Значит, говорят, что вот гисперидин и нарингенин, если вы не знаете, что это такое, я тоже не знал.
4: Спасибо.
3: Вот они, они содержатся в апельсинах. Они выключают гены воспаления и давления, поддерживают сердце и кишечник, а также улучшают обмен веществ, помогая худеть и контролировать вес.
4: Ну, вообще, как будто бы я с этим, наверное, даже согласна. У меня есть, соковыжималка, я делаю, да, соки, но ты знаешь, единственное, что я обращаю внимание на то, что, ну, довольно-таки дорого выходит, потому что там, чтобы тебе один хороший стакан отжать, там апельсинов нужно, ну, 3, наверное, средних апельсина тебе нужно, чтобы вот был стаканчик сок. И то, знаешь, они все разные по вкусу. Если он слишком водянистый, то сок уже не такой вкусный, потому что, ну, прям как вода.
3: Ну.
4: А если слишком сухой, то вообще ни хрена не отжимается. Поэтому тут как бы тонко. Но я вот пью реально яблочный. Сейчас морковная пойдут, морковка на даче созрела. Я прям соки люблю.
3: Ну, короче, если надо выбрать хорошие апельсины, находите Чебурашку.
4: Кстати,
3: он
4: да,
3: раскидает
4: он прям
3: за мандарины,
4: вообще нормально,
3: апельсины.
4: Нормально, все знает.
3: Чечек. Он шарит, если
4: он шарит.
3: Он вообще амбассадор этого всего. Но хочется, знаешь, вот о чем поговорить. Вот ты вот с утра просыпаешься, нет времени готовить.
4: Бывает такое.
3: А надо срочно на работу уже мчаться.
4: К сожалению.
3: И вот тут тебе поможет информация на правах рекламы.
4: Ну-ка.
3: Итак, вот едешь ты по Красноярску, понимаешь, что надо срочно, хочу сладкого, например, да? А во вкусной точке появились вкусные новинки для небольшого перерыва. Например, пирожок лесные ягоды крем-чиз.
4: Ой, как мило.
3: Это хрустящее тесто и сочная начинка из лесных ягод с нежным крем-чизом. А если хочется чего-то холодного, берите мороженое Айс Делюкс карамель маршмеллоу. Натуральное цельное молоко, густой карамельный топинг и яркие голубые и розовые маршмеллоу, которые можно добавлять по своему вкусу.
4: Милота.
3: Можно заехать на Перенсона 4, Красрав 195 или Молокова 43. Пирожок стоит от 102 рублей. Мороженка от 179 рублей. А все подробности и актуальные предложения можно узнать в приложении «Вкусная точка. Возрастные ограничения 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Витапарк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
7: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: процентов.
1: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
2: ИП Расин Роман Александрович. Огранный по 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
3: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
4: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Night Car мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:18 в Красноярске. Ну, вдруг кому-то срочно нужно было узнать время. А, это антипробочное шоу «Навигатор». У микрофона Ром Бутона.
4: Антрику вам.
3: Всем драдуди. Так, значит, внимание. Тут некие люди бьют тревогу очень сильно.
4: Что такое?
3: Очень сильно бьют ее палками просто. Значит, экологи заявляют, что россияне массово лысеют из-за, и твое предположение...
4: Социальных сетей.
3: Нет.
4: Дождей.
3: Хотя, может, из-за них
4: нужно. К дождей кислотных.
3: Нет. Кислотный дождик. Эй.
4: Из-за экологии.
3: Из-за лимонадов.
4: Чего?
3: Что? Как в меме. Чего?
4: Да-да-да.
3: Все дело в сахаре и химических добавках. Вот они провоцируют разрушительные процессы, вызывая гормональный сбой, хроническое воспаление кожи, головы и выпадение волос.
4: А где там химия-то?
3: Ну, где-то присутствует, видимо. Вот ситуацию усугубляет фосфорная кислота. Она мешает усвоению кальция и магния, которые необходимы для нормальной работы волосяных луковиц. Так что эти кока-колики, аккуратнее будьте. Ну, мало ли вдруг. Вот вы сейчас сидите, кока-колу пьете.
4: И лысеете на глаз. И у вас
3: да,
4: волосы
3: у вас
4: падают.
3: Волос такой, вот он просто вот так вот полетел.
4: Знаете, это из-за этого.
3: Так что имейте в виду. Ну
4: неприятно.
3: И смотри, вот про жидкость продолжу рассказывать.
4: Давай.
3: Значит, тут компания Xiaomi, судя по всему, окончательно хочет похоронить наши чайники, которые дома у нас есть.
4: Ай-ай-ай.
3: Смотри, что они сделали. Они выпустили очиститель воды, который сразу наливает кипяток.
4: Вот, а это тема.
3: А теперь название, вот их любимые эти названия. Midja Water Purifier 2 Boiling Edition.
4: Понятно, все слова связаны с водой. Pure Water Edition.
3: Perfect English, yeah. Значит, вот этот вот Midja Water получил 12 степеней очистки и убирает до 145 типов загрязнений, а воду можно подавать сразу с температурой до 100 градусов. Ну, кайф, кстати.
4: Не, ну это как будто бы удобно. Тебе не нужно ждать, пока она отфильтруется, а потом прокипятится. Уже два дела в одно смешивается.
3: Тает или кипячение?
4: Тает. В нашем современном веке кипячение.
3: В Китае данный девайс стоит 2700 юаней. Ну, примерно, короче, 31 тысяча рублей.
4: Ну, нормально, мне кажется, для такого гаджета прям вообще хорошо. Ой, ну, было бы замечательно. Надо как-то это самое ждать, искать, ловить.
3: Wish-list свой напиши.
4: Я как раз отдала свой чайник на дачу маме, потому что у нас там старый испортился. У меня теперь чайника нет, короче. Я бы сразу нормальный купила такой, чтобы очищался, наливался.
3: А лучше найди мужика, который купит.
4: Вообще, да, конечно, это всегда приятнее найти мужика, который тебе что-то купит. Знаете, это всегда приятно. Все.
3: И тут сейчас вот после этого номер телефона должен был быть просто, типа, 8-900.
4: 8, там, найдемся.
3: Все, тормози, а то тебя за рекламу еще не брали денег. Вот заплатишь в отдел вот продаж.
4: Да, там дальше проходи.
3: Потом, пожалуйста, мы еще у ГРНП потом скажем.
2: Бум!

0: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
3: Сайт bunker919.ru.
4: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горла-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
5: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». Огрен 110-246-80-30-345.
6: Зарядись энергией. Сжили Ситирей. Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей» – энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске, автоцентр ВСК, Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
7: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
8: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
10: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:31 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Это мы.
1: Кто?
3: Кто?
1: Кто же мы?
3: Вот человек напротив.
1: Аня Троегубова.
3: И я человек напротив Ани Троегубовой.
1: Роман Батана.
3: Это вот все.
1: Все тут.
3: Так, значит, смотрите, вот очень скоро, ну как очень скоро, в декабре нынешнего года, там, по-моему, числа 28-го, выходит вот этот «Мстители. Судный день». И вот Дисней официально составил список фильмов, которые нужно обязательно посмотреть перед этим фильмом, чтобы быть в контексте. Значит, в подборке есть даже оригинальные Люди Икс, прикинь. Локи, Дэдпул, Росомаха. Короче, там 15 проектов. Смотри, прям перечисляю. Люди Икс, Люди Икс 2, Первый Мститель, Мстители, Мстители Война Бесконечности, Мстители Финал, Локи, Шан-Чи и Легенда Десяти Колец, Человек-паук Нет Пути Домой, Черная Пантера Ваканда Навеки, Капитан Америка Новый Мир, Дэдпул и Росомаха, Доктор Стрэндж в Мультивселенной Безумие, Громовержцы и Фантастическая Четверка Первые Шаги. На просмотр уйдет около 42 часов.
1: Ну, есть же время еще до этого, этой даты. Слушай, ну вот я...
3: Кстати, 18 декабря.
1: Я примерно половину смотрела из этого, но я, естественно, делала это давно, и мне уже как будто бы нужно, ну, знаешь, восстановить в памяти какие-то события. Надо будет глянуть.
3: То есть нет-нет, а, ну, как бы это, деменция чуть-чуть.
1: Нет, ну, знаешь, какие-то мелочи, все равно как-то ты со временем, у тебя остаются только какие-то основные сюжетные линии, а там, может быть, какие-то на каких-то мелочах будет работать новый текст сценария, поэтому нужно на всякий случай пересмотреть.
3: Может быть. Немножечко расстрою некоторых людей, которые очень сильно ждут GTA 6, но еще не купили себе PlayStation 5 или
1: опять
3: PlayStation
1: подорожал?
3: 5 Pro. А вот 5 Pro стоит уже 130 тысяч рублей.
1: Так, может, уже и не надо покупать.
3: Уже в два раза подорожал за 5 месяцев.
1: А что, в GTA нельзя на старый поиграть бы? В чем проблема-то?
3: Можно, но ты не увидишь максимум графики. Ты что, это графоний. Ну и плюс, я просто напоминаю, что да, ПК-бояре, они тоже получат, вот, собственно, вот эту GTA 6. Но, как сказали сами Rockstar, говорят, комфортнее всего будет играть на PlayStation 5 Pro.
1: Короче, копите бабки. Господа.
3: Ну да, а я давным-давно подготовился. Я как только вот PlayStation 5 Pro выходила, я специально покупал ее, потому что я понимал, что скоро будут проекты. Ну, я думаю на будущее-то чуть-чуть.
1: Вот. Молодец. А что ты тогда, когда я хотела ипотеку брать, не сказал мне, что надо брать ипотеку, когда я была молодая и красивая? Ну, Ром, надо было как-то позаботиться обо мне уже тогда.
3: Когда мы были молодыми. Надо было ипотеку оформлять.
1: Надо было ипотеку брать. Еще бы уже выплатила все.
3: Взрослая жизнь, вот
1: она неприятная, если честно.
3: А самое бесячее, что реально нас никто к ней не готовил.
1: Вот, я тоже не понимаю, почему. Вот, ну, можно же было рассказать нормально, как это все происходит. Зачем мне про дециметры рассказывали в школе? Лучше бы оплачивать какие-нибудь, я не знаю, там, считали. Сказали бы, что, Ань, вот сейчас может все измениться.
3: Иди и снимай контент сразу.
1: Кстати.
3: Иди и вот регистрируйся, пока можно.
1: Кстати, да. И про это мне никто не рассказал. И не рассказывали, говорили, иди работай, строй карьеру, а не иди, найди себе богатого мужика и будь счастлива
3: или
1: до конца своих дней.
3: Строй сразу дом.
1: Ну да. Ну
3: готовься.
1: Ну как будто вообще вариаций никаких не было особо.
3: Проведите с детьми разговор, пожалуйста.
1: Обязательно.
3: Уважаемые взрослые. Ну, чтобы дети потом вот
1: чтобы
3: на вас
1: они просто хотя бы знали, что есть разные пути жизненные.
3: Ну. Вот такие вот выводы.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: А у губернские аптеки 118-346-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Папа, папа, хочу установить рекорд.
8: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будаспорт».
7: А что это?
8: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
7: Сеть магазинов «Форвард» и «Будаспорт».
8: Стиль и комфорт.
9: Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
10: У экипировки центр «Будаспорт». Украин 110-246-850-12.
11: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам «Джили». Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
12: О, а это что за кнопка?
13: А сколько он ест?
12: А он точно самый безопасный?
13: Он и это может?
14: Да ну, не верю.
11: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой «Джили» в автоцентре ВСК.
15: Новые

0: Опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Узнайте больше по телефону 296-57-07.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Как сказали бы в Mortal Kombat, Final Round. Fight. Вот, ну, собственно, как вы понимаете, финальная студия у нас на сегодня. Mm-hmm. Есть какие-то коротенькие экспресс-новости. Итак, Анна, вступай.
4: Да, значит, всегда у людей, которые всерьез занимаются там своим здоровьем, весом, да, вот этим набором мышц, у них главная проблема, как добрать белок. Вот это всегда очень большая какая-то трудность. Они всегда придумывают какие-то оригинальные вещи.
3: И главная проблема потом перестать на себя в зеркало смотреть постоянно.
4: И это тоже. Короче, значит, новая темка подъехала. Как добрать белок? В греческий
3: Анна
4: йогурт.
3: Анна по кличке Темщица.
4: В греческий йогурт, слушайся в этом, да. В греческий йогурт они добавляют уборную порцию селедки, шпрот или скумбрии.
3: Прикинь? Ну, горячего копчения.
4: Нет.
3: Нет?
4: Натуральную, просто сырую, фу, соленую.
3: Фу.
4: Звучит отвратительно, да, честно говоря, но говорят, что в порции вот огромное количество белка, даже больше, чем вот в протеиновых батончиках, которые вот специально для этого
3: говорят.
4: Но, если честно, я сомневаюсь, что сочетание молочки с рыбой соленой, оно хорошее.
3: Ну, подожди, но тебя же выносит потом?
4: Да я думаю,
3: ты
4: там...
3: Ты же худеешь, получается?
4: Ну, там не просто выносит, а просто очень сильно хорошо.
3: В это целом, если... оно работает.
4: Если два в одном, и белок добрать, и прочистить желудок, тогда никаких вопросов нет. Все там прочистится вообще на раз.
3: Ты такой семена льна туда закинул, ну, чтобы точно,
4: да,
3: все прочистить.
4: Ой, да, там прям вообще вот так все.
3: Слушай, тут очень интересное заявление, ну, этот же Kanye West, да, там собирается вроде к нам, да, ехать?
4: Да.
3: А тут это, один человечек заявил, говорит, что Kanye West должен спеть шуфутинским и исполнить песни Михаила Круга.
4: Ну, есть вот этот вот инишный трек. Кто-то, да, говорил, что обязательно нужно вот агентство, которое его привозит, что они должны ему рассказать о том, насколько популярен этот трек, насколько он прогремел, чтобы он его спел. Мне кажется, было бы забавно.
3: Не, мне знаешь, просто что нравится, что, ну, тут вот цитаты, знаешь, говорит, что этот вот человек, да, вот, он предложил взять лучшее из нашего андерграунда, и у меня сразу вопрос, а когда Шуфутинский и Круг стали андеграундом?
4: Это же очень странно, почему
3: это,
4: они
3: это
4: андеграунд?
3: Что такое вообще?
4: Что-то за андеграунд у нас такой.
3: Надо спеть вот эти вот «Тихо, как в раю» или «Колокола», вот это все. И говорит, вот тогда, говорит, Кани точно станет нормальным человеком.
4: Нормальным русским?
3: Да. Мы сразу паспорт даем просто.
4: Сразу всем, да.
3: Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим Канье...
4: Вестом. Да-да-да.
3: Интересная, но, конечно, ситуация.
4: Оригинально. Ну, посмотрим, что они там придумают.
3: А еще один вот небезопасный.

0: Известный человек, да, ну, из мира шоу-бизнеса нашего, говорит, что вообще никто не знает в России, кто такой Канье Уэст.
1: А, ну да, поэтому билеты разлетелись за несколько часов. Ну, вообще ноль человек, да. Там сейчас, на самом деле, очень много смешных шуток про это, и что у него сцена должна быть в виде колобка, и что Лоза придет и скажет, на чем ты выступаешь. Там, ну, как бы интернет в этом смысле. А, кстати, там, значит, разгорелся такой довольно, ну, не то чтобы скандал, но активные разговоры на тему того, что у них в оферте было написано про замену артиста. Ага. Читал, да, про это? И все такие, типа...
0: Типа замена артиста, типа или Канье Уэст, или Надежда Бабкина.
1: Серьезно, ну... там было написано, что типа без предупреждения людей, которые купили билеты, они могут заменить артиста по независящим ни от кого причинам. Да, это было в официальной оферте публичной. И все смеялись, что типа вместо него Шаман выйдет там, или Киркоров, или там Басков.
0: Не, ну Киркоров нормально.
1: Но сказала директор агентства, что билетный оператор немного ошибся, они стандартную выкатили, они убрали теперь этот пункт, что вот Канье действительно приезжает, тем более, что его директор подтвердил эту информацию, что никаких замен не будет, он едет, и он точно выступит.
0: Сам лично.
1: Сам лично,
0: не
1: поэтому...
0: двойник.
1: Нет.
0: Не тройник. Не четверник.
1: Не четверник. Ну, никто, все, поэтому, в общем, все, кто купили билеты, наслаждайтесь его когда там в октябре этим, ну, по-моему, вот. Да.
0: А еще, моментом. Чем надо наслаждаться? Наслаждаться антипробочным шоу «Навигатор»,
1: это... которое... Как мед в уши просто.
0: Завтра ровно в 17:00. Надеемся, что в полном составе мы будем...
1: Ну, хотелось бы.
0: Хотелось бы, да, это весело было.
1: Посмотрим.
0: А то сижу тут с ней.
1: Ты смотри, сейчас отключаются кнопки все, и будут удары.
0: Я должен был, я должен был в конце. Все, ребят, всем отличного вечера, и, как всегда, встречаемся завтра на 96.2 FM. Пока!
1: Пока!
2: Навигатор. Радио. Красноярск FM.

0: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Все крупнейшие банки России готовы к запуску цифрового рубля, пишут РИА Новости. Сегодня все 12 системно значимых банков, а это более 80% платежного рынка, с 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними. Власти Российской Федерации готовят новые меры борьбы с дефицитом топлива. Как пишет «Коммерсант», правительство может запретить экспорт ароматических углеводородов, которые все более активно используются как октаноповышающий компонент при производстве бензина. Участники рынка считают введение эмбарго на зарубежные поставки логичными, но сомневаются, что это улучшит ситуацию с доступностью ароматических углеводородов. Одновременно с этим продолжает раскачиваться ситуация с ценами на бензин. Как пишут «Известия», с начала года ФАС возбудила почти втрое больше дел против нефтяных компаний и независимых АЗС, чем за первые 5 месяцев. Уточняется, что сейчас антимонопольщики рассматривают 41 дело. Выдано 68 предупреждений о нарушении антимонопольного законодательства. Особый противопожарный режим сегодняшнего дня отменили в большинстве территорий Красноярского края. Он по-прежнему будет действовать на Таймыре, Вывенке, Туруханском и Енисейском округах. Здесь средствами космического мониторинга фиксируется наибольшее число возгораний, сообщается на сайте краевого правительства. При этом в регионе пока не отменяют режим ЧС в лесах, который ограничивает их посещение, разведение костров и использование открытого огня, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». В Красноярске построили первый детский сад по новому проекту, сообщает телекомпания «Енисей». Здание на Свободном возвели в рамках частно-государственного партнерства комплексного развития территории. Подрядчик за свой счет спроектировал и построил детский сад на 270 мест. Расходы компенсируют из городского бюджета. Красноярску сегодня 398 лет. 19 августа считается датой основания Красноярского острога. В этот день в 1628 году казаки во главе с воеводой Андреем Дубенским заложили крепость у слияния Качи и Енисея. В честь исторической даты глава города Сергей Верещагин поделился в своем канале архивными кадрами Красноярска. До большого юбилея осталось ровно 2 года. В 2028 году 19 августа Красноярску исполнится 400 лет, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 85.16, евро 98.73. Алина Старцева, служба информации.
5: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Завтра, в четверг, 20 августа, в Красноярске облачно, без существенных осадков. Температура ночью плюс 13, днем плюс 21 градус. Порывы ветра от 0 до 4 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.

0: В Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум.
5: Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсва.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.2.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют. 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска — ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM. 96.2.
16: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Chus. House, Indie, Afro, Stereo Productions with DJ Chus.
17: Hola, hola, amigos. Bienvenidos al Stereo Radio Show. Today's guest DJ truly needs no introduction. Joining us all the way from the vibrant city of Marrakech is my dear friend Amin K. This year, he's celebrating an incredible 20 years of his musical journey. And I'm also thrilled to share that he'll soon be releasing his brand new single, Fiebre, on Stereo Productions. An all-road DJ, an exceptional producer, and above all, someone I have nothing but love and respect for. It's always a pleasure to have him with us. Please give a warm Stereo Production welcome to the one and only Amin K. Showtime.
18: Baby, you're in the mix with DJ Chus from Stereo.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: The groove, the rhythm, the drums.

0: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусные точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Days and Samuel Miller. I also played Hot Lap and before that White Square. There's a nice progression from house and afro to more melodic stuff later this hour. That is the way I always like to play, with a lot of variety from track to track, but in my case, key usually ties everything together. Up next, weird sounding dude remixed Husa and Sieda. And to be honest,
1: тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6 плюс ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: СМИ «Красноярск ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодный бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусно и точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск FM.
1: Just when you think you finally let go.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: мама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодный бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хан.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
11: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: дискуссий.
1: В Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Боничива.
6: Здоровеньки, боли.
7: Ассаламу алейкум.
8: Бонжо.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодный бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные.» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: «Красноярск ФМ».

0: В Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки, болы.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.

0: Реклама. Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Салават